оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое дерево.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Сперва роди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной

Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно

0: Но у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет, потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

кафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Весна 1937 года. СССР. Поезд во Владивосток. Военные спешат в дальневосточные гарнизоны, рабочие на строительство новых городов и на лесозаготовки в тайгу. А один из вагонов заняла громкая компания людей лет 30 очень интеллигентного вида. Это ученые из экспедиции Наркомздрава. Вирусологи, эпидемиологи, неврологи, патологоанатомы и другие специалисты. Пока поезд едет, они устраивают в вагоне семинары и лекции, читают иностранную литературу о болезнях Дальнего Востока и Японии, а еще постоянно бегают в багажный вагон. Там они везут 5000 лабораторных мышей, и их нужно регулярно кормить и чистить им клетки. Руководит экспедицией Лев Зильбер. Он немного старше остальных участников, ему 43. У него строгий, внимательный и даже слегка надменный взгляд, большой лоб и зачесанные назад волосы. На парадных портретах он похож на мафиози. Зильбер – очень уважаемый ученый. На его счету ликвидированные вспышки чумы в Карабахе, оспы в Казахстане и тифа в Нижегородской области. Он – создатель и руководитель Центральной вирусологической лаборатории при Наркомздраве. На каждой станции уважаемый профессор скупает куриные яйца и пичкает ими своих подчиненных. Те пытаются сопротивляться, но он настаивает. Перед такой экспедицией организм надо укреплять, так что 8 яиц в день, не меньше. Зильбер понимает, что его отряд едет исследовать неизвестную страшную болезнь, от которой люди теряют рассудок, оказываются парализованы по рукам и ногам, а в четверти случаев умирают. И в случае заражения их единственная надежда – на собственные силы организма, потому что ни лекарства, ни вакцины не существует. Впереди отряд ждут жара, дожди, таежный гнус и бездорожье. А еще всех этих людей ждут очень разные судьбы. Привет, это «Почему мы еще живы?» Ваш любимый подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Меня зовут Лена Чеснокова. В шестом сезоне мы продолжаем развеивать мифы вокруг лекарств, прививок, здоровья и болезней. В этом выпуске я расскажу, в чем советская власть подозревала японских диверсантов, как создавалась отечественная школа вирусологии и что нужно делать, если вы нашли на себе клеща. Да, это история о клещевом энцефалите. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. Партнер этого эпизода – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе трав.

0: мура, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура счастливые родины стоят.
1: Это песня из советского фильма «Трактористы» 1939 года. Фильм начинается с того, что главный герой возвращается в свой колхоз со службы на Дальнем Востоке. Хотя эти места были частью России еще 17 века, активно осваивать их стали только в 1930-е, в годы первых пятилеток. Главной целью было укрепление восточных границ страны. Рядом усиливалась милитаристская Япония, и СССР готовился к возможной большой войне.
0: Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон.
1: В 1932 году был основан Тихоокеанский военно-морской флот СССР. В том же году заключенные ГУЛАГа начали строить Байкало-Амурскую магистраль – БАМ. Военные лагеря, зоны и жилье обустраивались прямо в тайге. И очень скоро во Владивостокский госпиталь и другие больницы Уссурийского края стали поступать солдаты со странными и ранее неизвестными симптомами. У них поднималась температура, их тошнило, мышцы у них болели, язык дрожал, слух и зрение падали. Через несколько дней нарушалась работа мозга и наступали судороги, а заканчивалось все часто смертью. Тот, кто выживал, мог остаться на всю жизнь инвалидом с параличом рук или ног. Что это было? Местные врачи терялись в догадках. Рассеянный склероз? Неврит плечевого сплетения? Может, токсический грипп? Полиомиелит взрослых? Или это вернулся загадочный летаргический энцефалит, который ходил по миру после Первой мировой, но уже несколько лет нигде не появлялся? Да, тут нужно сказать. Энцефалит – это не конкретная болезнь, а термин, которым врачи называют любое воспаление мозга. Ну, бронхит – это любое воспаление бронхов, отит – ушей, а энцефалит – вот мозга. Энкефалос – это просто мозг по-гречески. Причин у энцефалита может быть много. И самое очевидное – это инфекция. Но какая именно? А что, если у солдат не что-нибудь, а японский энцефалит? Там, в Японии, случаи похожей болезни отмечали еще с 1870-х. Только у них летальность вообще достигала 80%. А если это японский энцефалит, то не японские ли диверсанты заражают наших солдат? Это, конечно, была типичная советская шпиономания. Но вообще-то в этом случае страхи были не совсем беспочвенными. Как выяснилось уже после Второй мировой, по соседству в оккупированном японцами Харбине в 30-х действительно велись разработки биологического оружия и испытывали его на живых людях. Первым, кто попытался определить источник новой болезни, стал невролог Александр Панов. Он вообще был из-под Воронежа, учился в Ленинграде, окончил там аспирантуру и работал научным ассистентом. Но в 33-м году его призвали на службу в Тихоокеанский флот в звании простого матроса. А когда стало понятно, что специалистов такого уровня нет ни на Дальнем Востоке, ни во всем Советском флоте, матроса Панова назначили главой неврологического отделения во Владивостокском госпитале. Вот на что он обратил внимание на новой должности. Во-первых, симптомы загадочной болезни всегда начинаются с повышения температуры. То есть дело, видимо, и правда в какой-то инфекции, с которой организм так борется. Во-вторых, вспышки заболевания начинаются весной и заканчиваются к осени. То есть вряд ли это какой-то грипп. Гриппы обычно ходят в холодное время. Он назвал новую заразу энцефалитом из группы летних. То есть предположил, что это, вероятно, вирус, родственник того самого японского. При этом Панов был неврологом, а не вирусологом. На то, чтобы найти возбудителя, ему не хватало ни ресурсов, ни знаний. Вирусологов в стране вообще было по пальцам пересчитать. И тогда военные пришли с предложением, от которого невозможно отказаться, ко Льву Зильберу. Ну, тому самому, из поезда. У Льва Александровича Зильбера уже был опыт неприятных отношений с советскими органами. В 1930 году, когда он победил эпидемию чумы в Нагорном Карабахе, его арестовали за то, что он сам якобы собирался заражать этой чумой советских граждан. Разумеется, по наущению иностранных диверсантов. Тогда его спасло заступничество младшего брата, писателя Вениамина Каверина, который автор знаменитых «Двух капитанов». Несмотря на такую неблагонадежность, именно Зильберу поручили организовывать экспедицию на Дальний Восток для изучения предположительно нового вируса. В ответ он выдвинул собственное требование. Свой отряд он наберет только молодых сотрудников, а не заслуженных профессоров, как предлагали чиновники. Вот как он вспоминал свою мотивацию.
2: «Я взял исключительно молодежь и сделал это совершенно сознательно. Конечно, я их собрал и предупредил об опасностях и трудностях и обо всем остальном. Молодые люди имели в моих глазах огромное преимущество. Они не были связаны старыми заблуждениями в отношении этого заболевания».
1: К тому же Зильбер был уверен в вирусной природе болезни, а заслуженных профессоров вирусологии на целый отряд не набралось бы по всей стране. Итак, в мае 1937 года в Приморскую область отправилась комплексная дальневосточная экспедиция особого назначения во главе со Львом Зильбером и вместе с целым багажным вагоном мышей. Навстречу им из Японии выплыл груз лабораторных макак, которых по просьбе Зильбера там закупил наркомздрав. Оказавшись на месте, Зильбер разделил свою экспедицию на два отряда. Северный работал в очаге заболевания – в поселке Абор Хабаровского края, куда свозили больных со всех окрестных лесов. Южный отряд изучал пациентов на базе владивостокских больниц. Так можно было запараллелить работу и проверить сразу несколько гипотез.
2: До нас местные невропатологи утверждали, что это заболевание является японским летним энцефалитом. Я не был убежден в этом, и мы составили три научных плана. Первый план – на тот случай, если это действительно летний энцефалит. Второй план – если это какой-нибудь другой энцефалит. И, наконец, третий план. На случай, если это вообще не энцефалит. Планы эти были детально разработаны.
1: Но долго возиться с запасными гипотезами не пришлось. Это был явный энцефалит. И, кажется, не японский. Пик вспышки японского начинался сильно позже. Следов диверсантов тоже обнаружено не было. Зато Зильбер изучил материалы экспедиции энтомологов, которая работала в том же районе. И обратил внимание, что пик энцефалита с запозданием повторяет пик максимальной заклещеванности домашнего скота. Всего через два дня после формального начала экспедиции он выдвинул гипотезу, что переносчиками заболевания могут быть клещи рода Иксодус. Чтобы это проверить, Зильбер с вирусологом Елизаветой Левкович поехали на дрезине прямо вглубь тайги, в Поборский леспромхоз, где валили лес заключенные местных лагерей ГУЛАГа. Вот каким они его увидели.
2: Порубки, залитые водой, бревенчатые домики на полозьях, маленькие, неуютные, всем видом напоминающие, что они здесь временные жильцы. Стена леса, усы, железнодорожные ветки, уложенные прямо на земле. Беспорядочно разбросанные домики, похожие на солдат во время короткого привала, спящих, где пришлось, под мокрыми шинелями. Поселок продвигался в тайгу, оставляя за собой полоску вырубленного леса. Тайга совершала встречные вылазки. Разбросанное среди пеньков Оборское кладбище свидетельствовало о силе контратак.
1: Еще не имея на руках строгих доказательств, ученые стали предупреждать местных о том, что им стоит особенно опасаться клещей. Экспедиция топографов, которая работала там же, даже придумала прогонять перед собой через лес стадо коров, чтобы животные отвлекли на себя паразитов. Правда, не все сразу согласились с этой гипотезой. Сомневался и первооткрыватель болезни, матрос-невролог Панов. Он возражал Зильберу, что зафиксировал уже больше 10 случаев энцефалита в городах, где нет никаких клещей. Тогда Зильбер взял истории болезни всех пациентов, нашел среди них выживших, выписал адрес первого и приехал прямо к нему домой. Там он застал пожилого мужчину, который заявил, что он неисправимый урбанист и в тайге вообще не бывает. Это обескуражило Зильбера. Он уже начал сомневаться в своей идее, но той же ночью у него зазвонил телефон. Это был его дневной собеседник. После встречи с врачом они с женой начали вспоминать недавние события и поняли, что вообще-то им есть что рассказать. Оказалось, они недавно ездили к сыну на поезде. Случилась авария, и состав остановился посреди леса на целый час. Пассажиры вышли из вагонов и стали прогуливаться вдоль рельсов. А когда они вернулись, жена заметила на руке мужчины присосавшегося клеща. Дело было 2 мая, а заболел он 16-го. Эти две недели как раз совпадали с инкубационным периодом энцефалита. Зильбер опросил еще 6 выживших больных, и все они за пару недель до заболевания были в тайге. Догадка подтверждалась. Сегодня мы знаем, что подцепить зараженного клеща можно не только в лесу. Более того, если вы вообще не нашли на себе клеща, это не значит, что его не было.
3: Не всем пациентам действительно везет заметить на себе клеща и удалить, поскольку кусать могут нимфы.
1: Говорит Яна Зинович, врач-педиатр и инфекционист клиники «Рассвет». А нимфами называют одну из стадий развития иксодового клеща, так сказать, клеща-подростка.
3: Нимфы при трении одежды, при каком-нибудь легком почесывании могут отпасть. Получается так, что клещ укусил маленького размера. Мы просто незаметно для себя этот клещ с себя удалили. Получается, мы его не видели. Мы будем отрицать факт присасывания клеща, настаивать на том, что абсолютно точно этого не было в нашей жизни. Но врачи умеют понимать, когда пациента нужно обследовать на клещевые инфекции. Мы все врачи знаем, что отрицание присасывания клеща не является поводом для того, чтобы не обследовать человека на клещевые инфекции.
1: Тем временем перед северным отрядом стояла еще одна задача – вскрыть тела погибших от энцефалита, выделить из них возбудитель болезни и попробовать заразить им лабораторных мышей. Для этого мозги умерших препарировали, перемалывали и разводили в физрастворе. Препарировать надо было быстро, потому что в мертвых клетках вирусы разрушаются, а клетки мозга начинают отмирать уже через несколько минут после смерти. Во время одного из таких вскрытий 27-летний лаборант Михаил Чумаков порезал палец. Он тут же прижег ранку раскаленным скальпелем, но, к сожалению, это не помогло. Вскоре он почувствовал сильные мышечные боли и слабость. Температура поползла вверх, появились первые признаки воспаления мозга. Чумакова срочно транспортировали в местный госпиталь, а оттуда в Москву. Он выжил, однако на всю жизнь почти оглох на левое ухо, а его правая рука оказалась полностью парализованной. Мыши, кстати, тоже заболели. И козы, которым ввели зараженную сыворотку, тоже. Но мыши и козы все-таки слишком далеки от человека биологически. Чтобы убедиться, что их симптомы – это та же болезнь, ученым требовался кто-то более похожий. Помните, я говорила, что навстречу отряду Зильбера из Японии выдвинулся груз с обезьянами? Так вот, летом они, совершенно уморенные, все-таки добрались до ученых. Для проверки вирус надо было вводить прямо в мозг макакам, пока они лежат связанные и усыпленные. Первая такая процедура чуть не закончилась бедой. Наркоз оказался недостаточно глубоким. Обезьяна дернулась и выбила шприц с вирусом из рук Зильбера, а остаток препарата брызнул на его ассистентку Антонину Шубладзе. Обоим пришлось срочно дезинфицироваться марганцовкой. После такой ванны они еще долго ходили коричневыми, но других последствий, к счастью, не было. Меньше повезло вирусологу Валентину Соловьеву, который работал в южном отряде. Плохо закрепленная обезьяна бросилась на него и расцарапала ему лицо. Видимо, в этот момент с царапины попал вирус, и вскоре ученого тоже госпитализировали с энцефалитом. Он на полгода потерял зрение, но потом оно все же вернулось. Примерно в то же время заболела лаборантка Евгения Гневышева. Узнав о диагнозе, она пережила острый психоз, но вскоре поправилась без видимых последствий. Такой разброс в проявлении болезни, от паралича до полного отсутствия симптомов, очень типичен для клещевого энцефалита. Предсказать, как поведет себя вирус в организме конкретного человека, невозможно. Это зависит от подтипа и штамма вируса, свойств иммунитета, возраста заболевшего и других факторов. Врачи говорят о разных формах течения болезни. Например, при менингеальной форме воспаляется только оболочка головного и спинного мозга. А при менингоэнцефалитической вирус попадает как бы дальше, вглубь, затрагивая еще и само мозговое вещество. А еще бывают лихорадочная, полиомиелитическая и разные другие формы.
3: Нельзя сказать, что вот какой-то один клинический симптом является типичным для всего такого вот заболевания, как клещевой энцефалит. Менингиальная форма, она самая распространенная, когда болезнь характеризуется повышением температуры тела до фибрильных цифр, головной боли, рвоты, может отмечаться светобоязнь, гиперестезия, это повышенная чувствительность кожи. Лихорадочная форма развивается, когда вирус не проникает в мозг, и симптомы напоминают ОРВИ. Повышенная температура тела, слабость, вялость, головные, мышечные боли, боли в пояснице. При более тяжелом течении, при остальных формах могут развиваться параличи, могут развиваться болевые ощущения по всему телу, покалывание, ползание мурашек. И вот остальные формы, которые, скажем так, реже встречаются, у них вот есть тоже свои типичные проявления.
1: Тем временем подопытные обезьяны, с которыми работал южный отряд, как и ожидалось, заболели. У них были поражены те же участки мозга, что и у людей. Другие симптомы тоже были похожи. В общем, точно, это был тот самый вирус. Теперь можно было приготовить и первое лекарство. Иммунную сыворотку из крови тех, кто переболел энцефалитом, выздоровел и, вероятно, выработал к нему иммунитет. Но оказалось, что сыворотка, взятая у недавно переболевших, с вирусом не справляется. А тут еще и наступил июль. Сезон энцефалита закончился, новых больных не было, так что не было и новых выздоровевших. Тогда вирусологам ничего не оставалось делать, кроме как брать сыворотку от переболевших давно. И вот она внезапно сработала. Один из сотрудников экспедиции пришел к выводу, что иммунитет к энцефалиту должно быть развивается не сразу. То есть организм реагирует на болезнь медленно, из-за чего велик риск умереть. А вот если острую фазу удалось пройти, то концентрация антител в крови постепенно возрастает. В итоге через некоторое время переболевший человек становится иммунным к вирусу. Все стало понятнее. Зильбер подвел в своем дневнике итог.
2: К 15 августа работа экспедиции на месте была закончена. В течение 3 месяцев нами было установлено существование новой, неизвестной ранее формы энцефалита. Этот успех был омрачен лабораторными заражениями сотрудников. В конце концов, мы были пионерами в этой области. Мы были первыми людьми на Земле, которые держали в руках этот неизвестный ранее вирус.
1: Так была открыта новая болезнь – вирусный клещевой энцефалит. Экспедиция Зильбера не только выделила 29 штаммов вируса и сохранила их для дальнейшего изучения, но и предложила терапию и профилактику с помощью иммунных сывороток крови. В конце лета 1937 года ученые вернулись в Москву. В газете «Правда» по этому поводу вышла статья под заголовком «Крупный вклад в медицину». Вот только самого Зильбера вместо награды отправили в ГУЛАГ. За что? Да все за то же. Во-первых, он уже считался неблагонадежным после той злосчастной истории с чумой в Карабахе. Во-вторых, если руководящие органы решили, что это японский энцефалит, то почему этот Зильбер с ними спорит? Да еще и выдумал каких-то заразных клещей, о которых никто никогда не слышал. Не иначе, как действовал по вражескому заданию. Ну и, наконец, зачем он привез вирус с собой в Москву? Наверняка хотел выпустить его в водопровод и вызвать эпидемию в советской столице. У обвинения не было ни единого доказательства. Но когда это смущало сталинских следователей? Зильбер прошел Лефортово, Суханова, Бутырку, выдержал десятки допросов, успел ненадолго выйти на свободу в июне 1939-го, но в следующем году все-таки отправился в лагерь Печор-Строя под Воркутой. Вместе с ним репрессировали и двух его ведущих сотрудниц – Александру Шибалдаеву и Тамару Сафонову. К счастью, остальных членов экспедиции репрессии не коснулись, и они стали первым поколением советских вирусологов. Друзья, прервемся на рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики «Веледа». Сегодняшняя история, можно сказать, из золотого фонда истории медицины. Дело в том, что одно из самых часто используемых в мире лекарств тоже имеет растительное происхождение. Речь пойдет об аспирине, который был бы невозможен без ивы. Как выглядит ива, вы себе все примерно представляете. Высокое раскидистое дерево с серебристыми листьями, которое чаще всего растет вдоль рек и озер. растет очень много где, включая Грецию. Поэтому уже в 5 веке до нашей эры Гиппократ зафиксировал, что отвар из коры этого дерева помогает снижать жар и облегчать боли. Кору ивы при лихорадках, судя по имеющимся источникам, жевали и в Мезоамерике, и в средневековой Европе. Но почему это работало, люди не понимали до конца 18 века. В 1763 году ученый Эдвард Стоун представил Лондонскому королевскому обществу доклад о жаропонижающих свойствах ивовой коры. Стоун основывался на учении о сигнатурах, веря в то, что растения, произрастающие в определенной местности, могут лечить болезни, характерные для этой местности. Поскольку ивы любят расти во влажных болотистых местах, где часто возникали лихорадки, ученый предположил, что растение должно помочь лондонцам от этих болезней. Догадка сомнительная, но в этом случае, по счастью, совпадению сработало. Спустя еще полвека немецкий фармацевт Иоганн Бюхнер выделил из коры ивы горькое желтое вещество и назвал его салицин, от латинского названия ивы – саликс. А потом итальянский химик Рафаэль Пирио получил из салицина салициловую кислоту, соединение, которое, как мы сегодня знаем, обеспечивает лечебные свойства ивовой коры. Но была одна большая проблема. Салициловая кислота очень сильно раздражала желудок. Жар у пациентов, конечно, пропадал, но живот болел, будь здоров. Спасение пришло от немецкого химика Феликса Хоффмана из компании Bayer. В 1897 году он синтезировал ацетилсалициловую кислоту, модифицированную версию салициловой кислоты, которая была гораздо мягче для желудка, но при этом сохраняла все лечебные свойства. Впрочем, есть версия, что настоящим изобретателем был коллега Хоффмана Артур Эйхенгрюн, еврей по происхождению. Якобы его имя было вычеркнуто из истории во времена нацизма. Как бы то ни было, в 1899 году компания Bayer запатентовала ацетилсалициловую кислоту под торговым названием аспирин, и он почти мгновенно завоевал мировую популярность. Во время пандемии испанки, о ней мы, кстати, подробно рассказывали в первом выпуске этого сезона, аспирин был одним из немногих средств, которые могли хоть как-то облегчить страдания больных. Правда, это чуть не убило лекарство. Врачи, не зная правильных дозировок, назначали огромное количество аспирина, и это приводило к салицизму, отравлению, симптомы которого включают шум в ушах, головокружение, тошноту, рвоту и даже отек легких. Ну а механизм действия аспирина открыли только в 70-х годах. Сделал это фармаколог Джон Вейн, который за свое открытие даже получил Нобелевскую премию. Оказалось, что аспирин блокирует фермент циклооксигеназу, ответственный за производство веществ, вызывающих воспаление, боль и повышение температуры. Сегодня мы знаем, что аспирин не просто обезболивающее. В малых дозах он разжижает кровь и снижает риск образования тромбов, а еще инфарктов и инсультов. Исследования показывают, что регулярный прием аспирина может снижать риск некоторых видов рака, особенно колоректального. Но при этом аспирин и сейчас может быть опасен. Он увеличивает риск кровотечений, особенно желудочно-кишечных, а у детей и подростков может вызвать смертельно опасный синдром Рея при вирусных инфекциях. Так простая ивовая кора превратилась в один из самых популярных и изученных лекарственных препаратов всех времен. У наших партнеров бренда Веледа тоже есть средства с ивой. Это очищающий гель для умывания, и основной активный

0: Подходит он для любого типа кожи и помогает освежить лицо, сбалансировать pH после контакта с водой и тонизировать кожу. Ну а за счет добавления эфирного масла лимона у тоника классный цитрусовый аромат. Купить средства для очищения кожи и другую косметику от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. После ареста Льва Зильбера многие его сотрудники перешли во Всесоюзный институт экспериментальной медицины под руководство другого именитого профессора-вирусолога Анатолия Смородинцева. И уже в следующем году они снова отправились в экспедицию на Дальний Восток. Ну, потому что клещи там виноваты, или комары, японский энцефалит или не японский, а игнорировать проблему было нельзя. Это советское правительство понимало. Руководить новой экспедицией в пару к Смородинцеву поставили Евгения Павловского, заслуженного энтомолога, специализировавшегося на вшах, блохах и комарах. Приехав на Дальний Восток, Павловский в соответствии со своими интересами принялся изучать таежный гнус. Для этого нескольким его подопечным приходилось выступать живыми ловушками, выходить на болото, садиться на кочку, ждать, пока на них слетятся мухи и комары, и аккуратно собирать их с себя. Вроде бы именно тогда Павловский придумал антимоскитную сетку, которая теперь носит его имя. Это такая специальная сетка из хлопка, пропитанная репеллентом, которая крепится к головному убору и покрывает плечи и спину, а спереди доходит до бровей. В отличие от простой москитной сетки, так получается не только физический, но и химический барьер от насекомых. Сетку Павловского и сегодня продают на любом маркетплейсе. Геологи рекомендуют. А вот возбудителя энцефалита Павловский в комарах не нашел. И в итоге только подтвердил гипотезу Зильбера о клеще как о переносчике. Но, пожалуй, главным результатом этой экспедиции стала новая теория, которую Павловский разработал, наблюдая пути переноса энцефалита. Теория о природной очаговости инфекций. Если кратко, суть ее в том, что не все инфекции, которыми заболевают люди, нацелены именно на нас. Сейчас это звучит логично, но тогда было настоящим прорывом. Павловский объяснил, что в природе возникли и существуют совершенно независимо от людей болезни диких животных. А их возбудители и переносчики являются естественными компонентами экосистем. Клещи, например, отлично живут в тайге без людей и кормятся на всех, у кого есть кровь, от мышей до лосей. Эти животные, клещи и вирусы, которые они переносят, сосуществуют в одной экосистеме многие тысячи лет, так что давно привыкли к такому соседству. Скажем, лось может переносить энцефалит и даже не заболеть. Проблема возникает тогда, когда клещ, покормившись на зараженном лосе, перескакивает на человека, чей организм с вирусом не знаком. Казалось бы, какая разница, специально в нас метила инфекция или перескочила случайно от дикого животного. Но для эпидемиологов разница очень даже заметная. Хорошая новость в том, что природно-очаговые инфекции, как правило, не передаются от человека к человеку. Плохая в том, что очаговая экосистема обычно населяет не один, а сразу целая компания микроорганизмов, которые могут заражать человека одновременно. То есть вместе с энцефалитом через укус клеща можно получить и еще какую-нибудь гадость.
1: В Российской Федерации в 2023 году зарегистрировано 9123 случая клещевого боррелиоза, 252 случая тулеремии, 1222 случая северо-азиатского клещевого рикетсиоза, 105 случаев астраханской пятнистой лихорадки, 15 случаев моноцитарного эрлихиоза человека, 10 случаев гранулоцитарного анаплазмоза человека и 26 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки.
0: Боррелиоз, то есть инфекцию, вызываемую бактериями боррелиями, еще называют болезнью Лайма в честь американского городка Олд Лайм, где впервые обнаружили это заболевание. Так вышло, что боррелиоз больше распространен и известен именно в США. У нас же это вторая по популярности клещевая инфекция после энцефалита. О том, как открыли болезнь Лайма, как ею болеют, и о загадочном феномене долгого Лайма слушайте наш бонусный эпизод, который скоро выйдет по подписке «Либо-либо плюс». Следите за обновлениями в закрытом телеграм-канале и в подписке в Apple подкастах. Ссылки в описании. В общем, вторая экспедиция подтвердила, что основные переносчики вирусного энцефалита – иксодовые клещи. На этот раз к выводам ученых прислушались, и было решено,

0: начать разработку вакцины от клещевого энцефалита. Этим занялись в Институте экспериментальной медицины под руководством Смородинцева, куда перешла часть сотрудников Зильбера. К сожалению, работать с вирусом в московской лаборатории оказалось не намного безопаснее, чем в тайге. В течение года заразились энцефалитом и погибли вирусолог Надежда Каган и лаборантка Наталья Уткина, участница еще первой дальневосточной экспедиции. Обе ученые соблюдали все возможные меры предосторожности. Два плотных халата, резиновые перчатки, маски и защитное стекло между ними и подопытными. Точные обстоятельства заражения так и остались невыясненными. Но, как мы знаем сегодня, вирусы способны сбегать из-под контроля ученых самыми неожиданными путями. У нас есть об этом целый бонусный эпизод в этом сезоне. Ссылка будет в описании. Работу над вакциной подхватила Елизавета Левкович. Та самая молодая ученая, с которой Зильбер ездил в Леспромхоз на дрезине. В итоге уже к следующему энцефалитному сезону препарат из мозга зараженных мышей был готов. Для испытания вакцины в Оборский Леспромхоз отправилась уже третья экспедиция. Эксперимент проводили на местных заключенных. Их разделили на две группы, примерно по 2000 человек. И одну привили, а вторую нет. Среди привитых заболело 9 человек, и все выздоровели. А в контрольной группе заболели 37, и 12 человек умерло. Из членов экспедиции тоже не все привились экспериментальной вакциной. На этот раз от энцефалита погиб специалист по клещам Борис Померанцев. Тем не менее, эффективность вакцины была доказана, и вскоре Наркомздрав одобрил ее для широкого использования. И от открытия нового вируса до разработки вакцины прошло всего 2 года. Скорость, сопоставимая с рекордной коронавирусной. Сегодня вакцину от энцефалита уже не делают из мозга погибших мышей. Вирус выращивают в пробирке и инактивируют, то есть обезвреживают формалином. Самый распространенный в России вариант вакцины нужно ставить 3 раза, с интервалом в несколько месяцев и год, а потом еще раз в 3 года. Причем начать курс нужно как минимум за 1,5 месяца до того, как поехать в места, где бывает энцефалит. А это в последние годы примерно все, что севернее Москвы или восточнее Нижнего Новгорода. Правда, не везде опасность одинаковая. Смертность от европейского подтипа достигает 2%, и он часто вообще проходит бессимптомно. Зато от дальневосточного и осложнения частые, и смертность по некоторым источникам до 35%. Ну а если вы заранее не привились, то после укуса клеща ничего специального делать не надо. Даже сдавать насекомое в лабораторию. Если поднимется температура, затошнит, появится боль в мышцах или светобоязнь, тогда немедленно к врачу. А если не появится, то и волноваться лишний раз незачем. От самого вируса, а не от симптомов, лекарства все равно не существует. Для усиления иммунитета могут ввести иммуноглобулин, наследник первых иммунных сывороток. Но до появления симптомов это почти то же самое, что усиленно кормить вас куриными яйцами, как делал Лев Зильбер.
1: Лечение клещевого энцефалита только симптоматическое и поддерживающее. Многие знают о том, что существует противоклещевой иммуноглобулин. Так вот, в отношении него достаточно такие, скажем так, противоречивые есть данные. У тяжелых пациентов, которые уже госпитализированы и находятся в отделении реанимации, у таких пациентов противоклещевой иммуноглобулин демонстрирует эффективность. Но нет никаких подтверждающих данных о том, что введение противоклещевого иммуноглобулина после присасывания клеща эффективно снижает риск развития клещевого энцефалита.
0: В общем, отправляясь в лес, а в особенности в дальневосточную тайгу, надо надевать закрытую одежду, заправлять штаны в носки и регулярно осматривать себя, чтобы успеть снять клеща до того, как он присосется. А вот если он уже присосался, то снять его стоит как можно скорее. И лучше всего это делать не руками, чтобы не раздавить его, а петелькой из нитки или специальным инструментом – клещедером. И, пожалуйста, если в коже остались кусочки клеща, не пытайтесь выковырять их чем-нибудь острым. Они сами по себе не опасны. Вирус все равно попадает в человека только со слюной клеща, а если тот уже мертв, то и слюна у него не выделяется. И да, мазать его маслом тоже не надо.
1: И такие вот карательные методы в отношении клеща, там поджечь его или там приложить какую-то тлеющую спичку или сбросить пепел от сигареты на клеща или помазать его каким-то маслом, кремом, чтобы он быстрее задохнулся, например, и умер естественной смертью. Вот все вот эти методы не рекомендуются по одной простой причине, потому что ни один из них не заставит клеща стремительно начать пытаться выйти из нас и выползти назад, но может способствовать еще большему выбросу инфицированной слюны при условии, если он действительно инфицирован сам. То есть это, наоборот, повышает риск того, что еще более интенсивная передача слюны в нашу кожу будет реализована.
0: Кстати, вы, наверное, тоже задавались вопросом, как медлительные и бескрылые клещи так быстро оказываются у нас на коже. Ответ нашли буквально недавно, в 2023 году. Это сделали двое друзей-ученых из Бристольского университета в Англии. Специалист по электрорецепции Сэм Ингланд и паразитолог и инфекционист Кэти Лихоу. Электрорецепция – это способность животных чувствовать электрические поля. Такое мало кто умеет в природе, кроме рыб. Но при этом все животные, включая нас с вами, сами генерируют слабые электрические поля. Гипотеза Ингланда и Лихоу была в том, что именно здесь кроется разгадка неожиданной подвижности клещей. Для эксперимента они насобирали в лесу клещей, поместили их на заземляющую пластину, которая имитировала растение, и стали проводить над ними электродом, заряженным до 750 вольт. Такое напряжение генерирует среднее млекопитающее. И клещей притянуло к электроду. После этого к ним поднесли аналогично заряженную лапку кролика, и клещи снова взлетели. Оказывается, клещи не прыгают на нас, как блохи, не летят, как комары, и даже не заползают, как вши. Они притягиваются к нам за счет электростатики, как волосы к воздушному шарику или воздушный шарик к свитеру. Вот такие вот хитрецы. А что же Лев Зильбер и другие участники его экспедиции? После изобретения вакцины от энцефалита они продолжили довольно впечатляющие научные карьеры. Михаил Чумаков – это тот, который откупился от энцефалитной смерти глухотой на одно ухо и парализованной рукой. Еще не раз ездил в экспедиции. И это именно он обнаружил, что очаги клещевого энцефалита есть не только в Дальневосточной тайге, но и на Урале, в Сибири, в Казахстане и даже в Ленинградской области и Беларуси. В 1950 году он стал директором Института вирусологии имени Ивановского. Кстати, в его музее хранятся урны с прахом погибших от энцефалита Надежды Каган, Натальи Уткиной и Бориса Померанцева. Еще позже Чумаков добился командировки в США и познакомился там с создателями прививки от полиомиелита. А вернувшись, основал Институт полиомиелита, в котором наладил производство советской вакцины. В 1960 году ей было привито более 70 миллионов людей. В его институте полиомиелита работала и Елизавета Левкович, одна из авторов вакцины от энцефалита. Валентин Соловьев, чуть не ослепший после укуса клеща, женился на Антонине Шубладзе, которая купалась в марганцовке. Оба всю жизнь возглавляли лаборатории по изучению вирусов в разных институтах. Все они получили за открытие энцефалита высшую государственную награду – Сталинскую премию. Сам Зильбер даже в Печорлаге продолжил заниматься наукой. Сначала помог случай. У начальника лагеря рожала жена, а акушеров в окрестностях не оказалось. Зильбер хоть и был вирусологом, но все же имел медицинское образование, так что вызвался помочь.
2: «Я имел самые смутные представления о родах, но женщина производила впечатление здоровой. Таз у нее был широкий, и я сумел определить, судорожно вспоминая учебник акушерства и гинекологии, что плод расположен правильно. После этого я решил положиться на Господа Бога и не мешать естественному течению событий. При этом я посоветовал роженице кричать громче, так как слышал как-то от одной рожавшей женщины, что это облегчает боль».
0: В итоге женщина благополучно родила, а Зильбер не пускал к ней мужа несколько часов и уговорил своих помощниц рассказать ему, что роды были патологическими, протекали ужасно тяжело, и если бы не мастерство врача, мать и дитя могли бы погибнуть. В итоге его назначили начальником лагерного лазарета и даже разрешили открыть там лабораторию. На этом посту Зильбер решил проблему пелагры, то есть дикого авитаминоза, из-за которого почти все зэки страдали дерматитом и диареей, а часто и погибали. Чтобы компенсировать отсутствие мяса, молока или свежих овощей в их рационе, Он создал препарат антипелагрин из пекарных дрожжей, давно известного источника витаминов и белка. А выращивать дрожжи ученый придумал прямо в тундре, на оленьем мхе Ягеля. Там же, в лагерной лаборатории, Зильбер сформулировал свою теорию о том, что вирусы способны вызывать опухоли, вмешиваясь в геном клетки и превращая ее в раковую. Теперь мы знаем, что он оказался прав. Например, папилломавирусы действительно провоцируют рак шейки матки. Его антипелагрин тем временем спас сотни жизней, что было видно по статистике смертности в Печор-Лаге. Через лагерное начальство Зильбер подал в Госплан заявку на изобретение. И в 1944 году...
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим, «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощницы при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это ж так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, шестеро детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Китти ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела. Чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Мама говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, тогда, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться и... И первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с себя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Саша на описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть этого человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так, то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... Люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Энелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть, ну, большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые, ну, говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою долу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм Доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно «я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам». И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку, например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы... Хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах. Но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации Доульской — это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в

0: Это в основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
1: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в Энелдо. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
2: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини. И один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
1: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
2: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
1: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка и Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
2: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствия от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего

0: очень важно. Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет. Плевать на банки.
1: Доступы, соцсети.
0: Да, вообще ничего это не интересует. Только интересует то, что меня не будет.
1: Всем ли нужна доула смерти?
0: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
2: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
0: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его, это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
2: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими, не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
3: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
2: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
4: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
1: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
4: За которую платила я, да.
2: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
4: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслимыми человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
2: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию end-of-life доулы.
4: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
2: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса только через мой труп. Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медузы», который называется «Кроме звезд». И мы его ведущие, журналист Александр Филимонов,
1: Женя Федоров, группа «Текила Джаз», «Оргия», «Оптимистика Оркестра» и прочее, прочее.
0: В этом подкасте мы с Женей вспоминаем любимых артистов, делимся самыми сокровенными музыкальными переживаниями. Мы выясняем, как изменилось наше восприятие музыки за время войны. И пытаемся понять, какие песни дают нам надежду в эти темные времена. Жень, предлагаю сегодня поговорить еще об одном важном для тебя музыканте. Это композитор Бёрд Бакарак. В одной из бесед я вспоминал одну из моих любимых песен «Текила Джаз. Меня здесь нет». И козырнул тем, что знаю гитарную цитату в начале, во вступлении. Это «Пиксис». Но, что называется, слона-то я все эти годы и не замечал, потому что я не понимал, что там еще есть цитаты из песни «I'll never fall in love again» Берта Бакарака.
1: Слушай, это такое распространенное какое-то явление, я обнаружил уже очень давно. Кто такой Бёрд Бакарак? В Российской Федерации почему-то мало кто знает, но музыку знают все.
0: Это правда.
1: Практически без исключения. То есть, когда говоришь, кто у тебя, когда отвечаешь, вернее, на вопрос, кто у тебя любимый, там, самый-самый-самый, называешь, там, скажем, Ричи Сакамото, там, ля-ля-ля, Бёрд Бакарак, а это кто? Ну и так далее. То и тут же, на самом деле, все становится очень просто, когда только,
0: Включи любую его песню.
1: Это просто можно на

0: То есть каждый знает, там «Один дома» фильм все смотрели, ну, в общем, все эти рождественские фильмы, в каждом из них где-нибудь там в аэропорту, где-то еще на рождественской ярмарке звучит вот эта песенка «Magic Moments», да, вот так далее. А, говорит, а, этот, ну, понятно. И все почему-то думают сразу, что это такой какой-то дедушка очень старый, который когда-то очень давно, в 50-е годы, написал вот эту стариканскую ретро-песню. Ну, и, видимо, это какой-то такой дядя, который, он, наверное, умер еще, когда там Фрэнк Синатра не родился, да, хотя на самом деле все ровно наоборот.
1: Все ровно наоборот,
0: все да. Все ровно наоборот, да. Я на самом деле, знаешь, вот, вот в первый раз вот с этим явлением столкнулся. Дело в том, что мне Бакарак у нас в семье, поскольку я в семье, как один говорит музыкальный журналист, эстрадного музыканта, с чем я сопротивляюсь и внутренне, и при случае даже внешне, не эстрадного, а просто человек, который играл, сейчас папа свой имею в виду, джазовую музыку в основном, но и также всякую поп-музыку, адекватную тем двум десятилетиям, когда он был особенно активен, это 60-е и 70-е годы. Вот, собственно, это годы моего детства, и музыка Берта Бакарака звучала у нас дома постоянно. Она, собственно, звучала не только дома, она звучала и в гостях, и так далее, и так далее. И даже на всяких советских релизах, нет-нет, можно было найти, скажем, какие-нибудь, ну, такие вот сборные альбомы советские, мелодии, ритмы зарубежной эстрады, и так далее, и так далее. Какая-нибудь песня, там нет, как правило, часто бывало, что нет ни исполнителя, просто в скобках написано, как автор, Бакарак. Я вот тогда еще запомнил это странное слово, Бакарак, ну, так вело у меня в памяти именно вот в отпечатанном виде на яблоке какой-нибудь грампластинки фирмы «Мелодия».

с этой музыкой я жил, и у нас дома все время было в разных каких-то версиях. То есть это вот и такие какие-то безымянные трактовки этой музыки, какие-то более именитые версии и так далее. А в первый раз уже вот в каком-то взрослом состоянии, уже будучи музыкантом, играющим альтернативный рок, с друзьями у меня зашла о нем речь неожиданным совершенно образом, потому что обычно мы вот в этой компании наши, ребята, которые говорят рок, об этом композиторе как-то и не говорили, потому что это была какая-то моя внутренняя история. В общем, говорили больше, скажем, о Курте Кобейне, окружающие люди, о способах звукоизвлечения группой Sonic Youth на гитарах и так далее, и так далее. А тут вдруг мы все оказались, мы играли на разогреве, а все наши друзья были на этом концерте перед группой Faith No More. Мы играли в Москве. Давно это был какой-то мохнатый 90-90 какой-то, 7-й или, может быть, скорее 7-й или 6-й год, я не помню. Мы сыгрались в отделении и пошли в первые ряды слушать Faith No More, и к моей радости вдруг они заиграли. Я, в принципе, небольшой был поклонник всей этой группы, с диким уважением, но не то чтобы я вечно слушал. Вдруг они начинают играть песню Берта Бакарак. Я совершенно ошизел, думаю, вы как так? Вот это круть! Вот песенка из моего детства. «This guy's is long in love with you». Прекрасная песня, тысячи раз перепетая различными людьми. И, в общем, я уже в гримерке, в поезде, когда мы ехали друзьями из Москвы в Петербург, стал говорить, вот, смотрите, классно, они играют кавер. Какой кавер? Это какой кавер? Какая-то их песня. Говорю, нет, чуваки, это никак не... Это тот самый случай, когда, знаешь, вот, как в случае с Нирваной, с песней Боуи. Очень многие поклонники Нирваны, даже им в голову не приходит, что эта песня написана не Куртом Кобейном, а это Дэвид Боуи, довольно старая, 70-х годов песня. Вот, так же и здесь. Тогда не было, знаешь, под рукой интернета вот такого, чтобы можно было сразу продемонстрировать, но тем не менее пару дней спустя своим друзьям разъяснил, притащив из дома компакт-диск, эта песня в оригинальном исполнении, это Херб Алберт.

0: Тут я обнаружил, что есть еще одна родственная душа в мире альтернативного рока. Это Майк Паттон, который, как потом выяснилось, большой тоже поклонник Бакарака. И не только поклонник, то есть его и популяризатор. И потом выяснилось, что и Мистер Бангл тоже какую-то вещь играл его.
1: Мистер Бангл — это проект его.
0: Да? Мистер Бангл, да, это проект Майкла Паттона из Faith No More. В общем, по моей радости не было предела, потому что, во-первых, они сделали очень уважительный кавер. То есть они, во-первых, близко к тексту очень его показали, еще в более таком замедленном, очень расслабленном калифорнийском темпе. А надо сказать, что они все калифорнийцы. Бакарак был в Калифорнии, всю жизнь свою прожил практически. И группа Faith No More, они калифорнийцы, они Сан-Франциско. То есть вот этот такой шарм, вот этот...
1: Одни и те же вайбы.
0: Вайб, ловили, да, да. Вот, да, и на слово вайб здесь работает. Да, это отлично сработало, и, конечно, это классная запись. Она в оригинале это прекрасная, эта песня. То есть она... Ты не знаешь, да, про нее, как она произошла?
1: Нет.
0: Дело в том, что Альберт, он помимо того, что он трубач был крутой, ну, то есть это как раз Херпа Альберта в Советском Союзе было много. Это были 70-е годы, это была мода всемирная на изи листнинг. Альберт — один из его таких основных столпов со своим оркестром Tijuana Brass Band, как-то так он, по-моему, назывался. В то же время он заведовал компанией A&M Records.
1: Такая, это модная компания.
0: Да, модная компания была. Да. А, собственно, там он выпускал свои пластинки Бёрт Бакарак в этой фирме звукозаписи. Хелп попросил Бёрта написать ему песню для его, дня его бракосочетания. Типичные американские вот эти штучки, когда, скажем, ведет вечеринка, пальмы, Лос-Анджелес, океан. Жених в какой-то момент берет микрофон без того, чтобы сказать, там, типа, я как любимый тебя встретил. Ну, как обычно, как мы видели там много раз в кино, и вживьем я не видел такого никогда. Вот. Здесь это было, видимо, что-то сногсшибательное, к сожалению, или, к счастью, нет никакой видеозаписи. Вот, но, по слухам, как раз это был тот номер, с которым он вышел перед своей будущей женой и исполнил эту песню. И, собственно, такая маленькая вещь, которая написана по случаю.
1: Да-да-да.
0: Как бы по заказу. Там очень простой текст, но очень такой, такой heartbreaking. Именно в его простоте и заключается вот эта его мощь. Естественно, она не стала песенкой вот этой одной вечеринки, но пошла, конечно,
1: стала
0: дальше.
1: Стала мировым хитом.
0: Естественно, он ее записал, мировой хит, и потом масса артистов ее перепевали.
1: Коротко поясним, ну, какой-то минимум про Бакарака, да, ты правильно вспомнил слово easy listening, я считаю, что это король easy listening, стиля easy listening.
0: Я вообще такого стиля даже не признаю, на самом деле, просто какое-то ответвление какой-то поп-музыки,
1: ну, да, это
0: что-то вот...
1: Как... Классическая поп-музыка, не знаю, ну, эстрада, ты не любишь слово,
0: я
1: да?
0: Я вижу, да, эстрада, это поп-музыка в самом таком хорошем своем воплощении.
1: И надо объяснить вот что. Бакарак — это композитор. Большую часть жизни он работал в тандеме с поэтом Хэлом Дэвидом. Это такая как бы продюсерская компания, по сути дела. Это, знаешь, как есть эта книжка у Джона Сибрука «Машина песен», да, угу. Где он рассказывает, как современные хиты сочиняются, то есть вот есть куча всяких звезд, но песни-то пишут не они, на них работают большие продюсерские компании. Компании, там, во всех странах мира, там, в Швеции, в Америке есть свои конгломераты, которые делают, штампуют поп-хиты. На самом деле эта практика уже давно была придумана, и вот, в частности, Бакарак и Хэл Дэвид — это представители вот именно такого вида творчества. Они писали песни и предлагали их большому количеству исполнителей. Это не будет никаким преувеличением, песни Бакарака пели сотни, если не тысячи.
0: Битлз
1: пели даже.
0: Бакарака.
1: Baby, It's You.
0: Да, совершенно верно.
2: Can't help myself, 'cause baby, it's you.
1: Я хочу буквально на конкретном примере тебя спросить, как, во-первых, профессионала.
0: Я не профессионал.
1: Хорошо. Как ценителя творчества Бакарака? В чем его магия? Да?
0: Слушай, ну, во-первых, давайте начнем с того, что я не музыковед, не все такое и не биограф. Ну, в первую очередь, это фантастические мелодии.
1: Да, а можно я тебе вот конкретный пример приведу? Песня, которую все знают, и я ее очень люблю. What the world needs now is love, sweet love, да? Гениальная, по-моему, мелодия. Хотя при этом, ну, вообще, вчера я попытался подыграть на гитаре, вообще простая. Ля минор, ре минор, в общем, там все просто. И это то, что как раз в книжке Сибрука называется хук, да? То есть тот цепляющий момент в песне, который все будут повторять и напевать.

0: that there's just too little of what the world needs now.
1: Кстати, они рассказывали, что... Я специально посмотрел про эту песню, потому что она, ну, очень цепляет. Они ее писали долго, года два. То есть вот сначала он написал этот хук, и потом только уже подступался, и Хэл Дэвид не знал, что сочинить, какие слова. То есть для них это была очень сложная песня. При этом вот этот хук идеальный, да? Но что творит Бакарак с ним дальше? Убыстряет, замедляет ритм, меняет тональность. И ты ни разу при этом не скучаешь за эти 4 минуты радийного времени, пока она звучит.

0: Слушай, ну тут целый комплекс причин, которые делают эту музыку великой. И не только музыку, эту поэзию. Здесь и мелодия, ведь ты правильно сказал, что огромное количество частей. На самом деле музыка устроена внутри очень сложно. То есть там гигантское количество переходов, смен тональности, замедление темпов, обманчивые ритмы, которые там превращаются в другие. Вплоть до того, что внутри песни там происходит множество всевозможных изменений драматургических. И такое ощущение, что она складывается из различных каких-то кусков действия. Плюс невероятные аккорды всякие, вот их подобрать на самом деле не так уж и просто.
1: Это
0: вот,
1: правда.
0: Да, то есть если это мы берем какую-нибудь большую оркестровую аранжировку, то это нужно очень сильно посидеть и поковыряться. Это просто сидишь и видишь, как эта партия расписана на огромное количество музыкантов. Это мелодия, это странные какие-то звуки, это всегда какие-то странные звуки. Обратите внимание, львиная доля вот его самых главных хитов начинается с чего-то очень странного, с какого-то, не с самой песни, а именно с какого-то вступления, которое вот в последние годы принято убирать. Но то же самое, что вот
1: да.
0: То, что я продемонстрировал.
1: И его же нет потом в основной мелодии, оно просто такое, как...
0: Песни Бакарака можно знать по первым тактам, не мелодии даже, а вступление.
1: Да.
0: Или там, как, скажем, Close to You, там на пианино, либо на гитаре, либо на укулеле. Это звучит в разных версиях, у разных артистов. Но это очень динамически сложная музыка. Динамически я сейчас в музыкальном смысле имею в виду. То есть это от максимально тихо, как говорили в оркестре одной моей подружеской скрипачки, шубой по полу. Это вот, представляешь, такой шуба, которую это по полу кто-то тащит, и вот какой звук, да? То есть совсем какой-то еле слышный. До апофеозного такого гигантского такого оркестра с ударными, со всей медью, которая возможна, и так далее. И все это в течение 5 минут, а то и 3, а то и 4. Песня Бакарака мне напоминает, знаешь, что? Ну, скажем, вечеринка какая-то, ну, опять же, окей, какой-то океан, пальмы, вечеринка, но не изи-листинг, вечеринка какая-то, где-то идет какая-то вот своим чередом. Веселуха, кто-то, скажем, ты и твой друг
1: уединились.
0: Просто отошли к парапету вот с этими бокалами. Он, наверное, уже третий или там, может быть, пятый бокал шампанского или с кем, или что там еще. Ты спрашиваешь, ну как дела, друг? Он тебе начинает рассказывать, но все не так гладко. На нем прекрасный костюм, на нем безупречная белая рубашка, цветок вставленный, да, здесь в лацкане, да, напиток дорогой в руках. Но то, что начинает тебе рассказывать, это вдруг заставляет его переживать какую-то свою проблему. Там, и он начинает тихо, чтобы никто не слышал, понимаешь? Я там с ней. Ну, например, условно. А потом и все это выходит эмоционально до какого-то всплеска, вот этот беседы или этот монолог. А потом она стихает, потому что кто-то подошел, или официант подошел с подносом. Я сейчас описываю вот эти реалии с жизни среднего класса до калифорнийского, так это выглядит обычно в всех фильмах, которые он озвучил и так далее. В общем, это драматургически очень все насыщенно, и вот это его способность передавать именно эту человеческую эмоцию в реальном времени. Вот обрати внимание, как встроена современная песня. Даже вот когда вот смотришь в музыкальном редакторе, то есть это такая ровная колбаса, в ней, в принципе, ничего не меняется. Только это чуть-чуть такое крещендо в начале и диминуэндо в конце. А ты попробуй посмотри песню Бакарака в таком же. Там будут всплески, там падение, всплески, какой-то апофеоз и так далее. В принципе, то, что в современном мире, на, скажем, условиях радиостанции, где все должно звучать примерно с одинаковой громкостью, чтобы пробиваться через шум мотора автомобиля и так далее, через трафик, этого крайне не приветствуется. Вот. Так это музыка для прослушивания дома в хорошей системе, в хорошей акустике или наушниках. А лучше, конечно, не в наушниках.
1: А в 60-е это было нормой. Все так слушали.
0: Все так слушали,
1: все так делали. А это влияние джаза или что? У Бакарака именно? Вот
0: слушай,
1: так,
0: ну, такая драматургия. Но он классически тренированный музыкант, во-первых. То есть он учился Дариус Мийо, по-моему, известный очень композитор и преподаватель. Он получал классическое музыкальное образование, совершенно очевидно. Мне кажется, что здесь самое важное, знаешь, что в их манере. Да, тут самое главное, дверное, знаешь, к чему еще вернуться, потому что они классические такие примеры bittersweet вот этой штуки. То есть, когда такая радостная мелодия, казалось бы, веселая, а на самом деле внутри не там все совсем как не весело, может быть. Такая контрастирующая штука, когда вот веселенький мотивчик, а внутри что-то говорит о совершенно другом, как о разобранном каком состоянии, скажем, исполнителя, автора и так далее. Ну, как песня. Rain drops keep falling on my head.

0: Да, и вот что касается авторов музыки и авторов текста, то это Бакарак Хэл-Дэвид. Знаешь, что мне кажется невероятным? Во-первых, у меня есть два размышления, это как раз по поводу текстов и музыки. Иногда кажется, что песни Бакарак, они именно такой имеют эффект, потому что они имеют свойство живой разговорной речи. Не просто, знаешь, какой-то стихотворный размер, ну, скажем, ям, харе и прочее, который поется, и там текст уложен, вот какой-то раз заранее положенный размер. У Бакарака такого не бывает. Мне кажется, что просто фразы, которые строятся каким-то нормальным человеческим разговорным языком, какой-то пишется текст, и потом Бакарак гениально совершенно придумывает мелодию. Вот эти скачки размерные и так далее обусловлены именно этим прерывистостью речи, какими-то такими штуками, и в итоге получается вот такая странная картинка. Либо наоборот, Бакарак пишет такую мелодию, а потом Хэл-Дэвид туда вставляет, ну, уже в готовую мелодию, как это водится часто очень в практике сонграйтерской, ее заполняет текстом сообразно мелодии. Я не читал ни биографию, ни автобиографию, Бакарака, не знаю об этом методе ничего, но даже если это, с одной стороны, либо это музыка, а потом появляется текст, это гениально. И если сначала появляется текст, а потом рождается музыка, то это тоже вдвойне гениально, потому что вот именно эта живость, вот это внутреннее развитие, очень нестандартное, оно как раз является самым главным ключом к этой вот загадке, вот волшебства этих песен, которые на самом деле сотканы из обычных бытовых каких-то вещей. Абсолютно. Вот, например, прекрасная песня «A Little Prayer».
1: Да.
0: Что он там поет? В общем, что-то, когда я просыпаюсь, наношу свой макияж. То есть какие-то вещи, которые обычно не поют. Казалось бы, поп-песня должна состоять из каких-то роз, или, как мы привыкли, скажем, там, Two Drifters у другого автора, другой великой песни. А здесь какие-то бытовые совершенно неожиданные штуки, которые мы спокойно слушаем Боба Дилана, а они раз и в обычной поп-песне проскакивают. Вот это, конечно, вот этот контраст не может не вызывать какую-то такую реакцию слушателя. Это совершенно очевидно.

0: Это все-таки песня, часть большого произведения. Это был мюзикл «Promises, Promises».
1: Да, вот это, кстати, это один из самых важных моментов, потому что театральная вот эта работа, потому что они все, в принципе, либо хорошо представляются как частью какого-то большого действия, либо таковыми являются, что очень важно. В этом смысле, очень, мне кажется, один из самых важных моментов в биографии Бакарака – это то, что он многие годы был аккомпаниатором и аранжировщиком потом уже в оркестре Марлен Дитрих.
0: Начал с этого, да. 50-е
1: потому что годы. Это Марлен Дитрих к тому моменту была уже не то, что состоявшейся звездой, но это она была, то есть, на вершине звездного какого-то небосклона с диким опытом, как творческим, так и жизненным, включая военный, вот этот там побег из гитлерской Германии и так далее, и так далее. То есть это все не могло не повлиять, и прекрасные вот эти все вещи она не могла до него не донести. Мне кажется, это прекрасный был опыт. Просто когда ты работаешь... Кстати, именно, я думаю, в этот период он и узнал уже из первоисточника о том, как живет песня европейского типа. Тогда довольно много было такого влияния. Вспомним Курта Вайля, да, то есть чуть раньше был Джордж Гершвин, который потомок был европейских эмигрантов. Здесь он соприкоснулся с этим совершенно непосредственно через Марлен Дитрих. И это, конечно, потом слышно во всех его произведениях где-то до конца 70-х годов.
0: Я увидел обрывочно фразы из воспоминаний Марлен Дитрих. Она о нем исключительно возвышенно отзывается. И да, он с ней много очень гастролировал по миру. Она упоминает, что Берту особенно нравилось слушать скрипачей российских и польских.
1: Вот, то есть, как бы... видимо, вот это пробудило в нем интерес к восточноевропейской музыке. Откуда, собственно, учитывая его биографию родителей, наверняка он и происходил. Поэтому это смесь всего вот такого, то есть... классическое образование, б, доминирующая музыка в те годы, это джазовые все истории. Естественно, он мимо джаза не мог пройти никак. Это мы слышим каждый его, не в ноте, но в пассажах, в гармонических построениях и так далее.
0: Впоследствии, когда он уже поработав с Дитрих, он сам ушел, потому что понял, что хочет заниматься именно сочинительством вот поп-песен, назовем так, да. Мне кажется все-таки, что он заложил какой-то еще, ну, я не знаю, стиль, не стиль, вот Easy Listening, да, это просто же новое, ну, какая-то новое веяние. Слушай, в музыке.
1: Easy Listening, по-моему, назвали вот просто вот эти...
0: Просто чарты.
1: Упрощенные какие-то версии поп-хитов в начале 70-х. То есть, ну, типа музыка для лифтов и так далее, и так далее. Использовали, конечно, самая главная хитовая база, которая адаптировалась совсем же для простого обывателя, и это стало называться Easy Listening. Я бы не относил Бакарака к листингу вообще.
0: Нет, конечно, нисколько не принижая, потому что, и да, вот этот мюзикл «Promises, Promises», который мы упомянули, это большое произведение, которое было дико популярно и на Бродвее, и на Вест-Энде, там было сотни постановок, оно долго шло, и Бакарак потом стал очень востребован в кино, мы сейчас чуть-чуть подальше говорим. Мне кажется, что на самом деле, ты упоминал, что там какие-то как будто странные поп-номера, да, вот типа вот «I Never Fall in Love Again» или «I Say a Little Prayer», они отдельно тоже сами по себе слушаются все равно как законченные произведения. И подтверждением этому то, что огромное количество исполнителей делало каверы на эти песни, бесчетное количество.
1: Да, я думаю, что там тысячи-тысячи точно. The moment I wake up before I put on my makeup I say a little prayer for you. While combing my hair now, while wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever.
0: Вспоминая, опять же, про кино, продвигаясь дальше, песню «Raindrops Keep Falling on My Head», которую мы уже упомянули, ее пел певец Би Джей Томас.
1: Я вообще не знаю ничего, кстати, про этого певца, я знаю у него только вот эту песню.
0: Да, это правда. Но он, насколько я понимаю, был в то время довольно заметным американским певцом. Это, конечно... его «Звездный час», наверняка. Эта песня была написана для фильма «Батч Кэссиди» и «Санденс Кид», да. Она получила «Оскар» как лучшая песня, Бакарак получил «Оскар» как автор лучшего саундтрека. И есть смешной момент, там играл Роберт Редфорд в этом фильме.
1: Да, еще совсем молодой.
0: Да, и он говорил, пришел режиссер, говорит, вот нам написали песню, мы ее возьмем в саундтрек. Он ее послушал, «Raindrops Keep Falling on My Head». Он говорит, зачем у нас в фильме нет дождя? И он очень скептично говорит, тупо, зачем нам эта песня? Но когда она через месяц стала суперхитом, он сказал, окей, парни, я не прав.
1: Этот фильм, кстати, еще дал название знаменитому фестивалю независимого кино Sundance.
0: Точно.

0: Я сам, естественно, не знал, что это песня из этого фильма. Я узнал об этом уже, я был уже совсем взрослым человеком, мне было уже под 40 лет. А, ну что, слышал я ее в детстве, и с тех пор и помню. Для меня, мне всегда представлялось, что это как раз очень урбанистическая такая, какой-то город, идет дождь, и вот такое вот что-то. Очень хорошо песня, иллюстрирующая такую городскую, довольно спокойную, в общем, жизнь.
1: Опять же, сила искусства. Песня прекрасна сама по себе, она может жить уже с следующей жизнью, ты ее можешь воспринимать в отрыве от этого фильма, наслаивать на нее свои какие-то ощущения, эмоции, воспоминания и что угодно, и связывать ее совершенно с другими вещами.
0: Музыка так устроена, что, как всегда, мы наделяем эти песни какими-то, во-первых, своими смыслами, и потом наши обстоятельства, когда мы их услышали первый раз, те или иные песни, или когда их полюбили, или даже когда они в первый раз услышали. Ну, в общем, такие штуки, они дают им совершенно новую, уже отдельную от авторского замысла жизнь.

0: Расскажи про песню «Close to You». Она же как-то для тебя кажется особенной.
1: Но это моя одна из самых любимых песен вообще. То есть даже не только у Берта Бакарака. Причем в исполнении, которое...
0: «Карпентерс».
1: Да, именно да, исполнение «Карпентерс». Она такая спокойная.
0: Почему? Объясни.
1: Ну, мне нравится, во-первых, голос Карен Карпентер. То есть да. Такой величественный, очень спокойный, не знаю, которым хочется укрыться. Я не знаю, такая какая-то в этом есть вселенская гармония и немножечко печаль, по крайней мере, на первых альбомах. Во-первых,

и так далее, и так далее. Всегда много наворотов. А здесь она такая разобрана до состояния такого, ну, как вот знаменитая пластинка Let It Be Naked, когда убрано все лишнее и оставлена только самая суть. Я очень часто слышу эту песню, когда, в общем, хреново на душе, она такая очень помогает.

0: насколько я помню, Карпентерс ее исполнили в 70-м году, где-то записали, а на самом деле Бакарак с Хэллом Дэвидом сочинили ее еще в начале 60-х. И тут я хочу передвинуться. Надо вспомнить обязательно про разговоры о Бакараке, одну из его муз, такую же важную певицу, как Марлен Дитрих.
1: Дайан Уорвик?
0: Дайан Уорвик, конечно.

0: они с ней очень много альбомов выпустили,
1: да, это,
0: большую кучу.
1: Это было вот как раз классическая вот эта продюсерская история, когда они сидели вдвоем с Хэлом Дэвидом, сочиняли песни, и вдруг им попалась эта певица, они сказали, ну, давай, может, мы попробуем там, мы тебе будем писать песни, а ты будешь их петь, и будем их закидывать на радиостанции, ну, в хит-парады, чтобы посмотрим, что получится. Согласились на контракт, и это было... безумно успешное предприятие. Ну, то есть я не хочу сказать ничего плохого, это
0: сошлись три гения. Искусство и коммерция совпадают, это прекрасно же. То есть художник может творить и без бизнеса существовать. Это мечта для любого.
1: Они вот начали работать еще с начала 60-х, и как раз первую версию «Close to You» в числе первых Дайан Уорвик записала. Но она тогда не стала настолько популярной, как через 7 лет, когда ее уже спели Carpenters. И надо сказать, что спустя лет 10 хорошего продолжительного сотрудничества все втроем друг с другом поссорились. Довольно сильно разошлись.
0: Из-за денег.
1: Из-за денег, конечно. Да, они писали очередной какой-то...
0: Давай я угадаю. Наверняка они изначально в контракте был для Уорвик предложено какое-нибудь скромное количество денег, а потом...
1: На самом деле поссорились сначала Хэл Дэвид и Бакарак, потому что они делали какой-то очередной саундтрек.
0: Да, я знаю про этот саундтрек. Это Lost Horizons.
1: Все правильно, да.
0: Да, и там что-то тоже произошло у них.
1: И он сказал, что, ну, брат, ты же только слова пишешь, а я тут вот не только песни, я же целый саундтрек делаю, вообще-то мне больше полагается. И они тогда крупно поссорились, разошлись, и к концу жизни Бакарак умер совсем недавно, в феврале 23-го года, в возрасте 94 лет. Где-то лет 10 назад он выпустил автобиографию, где вот признался, сказал, что тот момент был неправильным.
0: С его стороны.
1: С его стороны. Он признал ошибку, сказал, мы упустили с Хэлом Дэвидом время, мы могли сочинить еще много великих песен.
0: Я, к сожалению, не видел этого фильма, трудно мне судить. Бакараку-то точно дела пошли хуже в этот момент, потому что писать мелодию он не разучился, но вот именно вот этого эффекта, прекрасная мелодия с каким-то очень интересным текстом, вот это такого тандема уже...
1: Магия ушла,
0: и, собственно, вот великие пластинки, его все, они заканчиваются на этом моменте. И дальше мы видим, такие интересные уже коллаборации, но это уже больше похоже на такую, в принципе, довольно стандартную музыку 80-х, там, в конце 70-х, начало 80-х годов, которая уже, в принципе, появилась довольно много, уже появились, потянулись другие авторы, там, типа, как Эрл Кинг и так далее. Какое-то волшебство, действительно, оно как куда-то делось. Несмотря на то, что это все равно было сделано всегда на супер каком-то профессиональном уровне, у него появилась новая девушка, вернее, жена его, которая стала писать текст, вернее, сначала написал текст, а потом они поженились, Кэрол Байер Сейгер, да. В общем, у них образовался такой новый уже тандем, и там были прекрасные вещи. Моя самая любимая из у этого тандема — это такой прямо, ну, мега-хит 80-х.
1: That's what friends are for?
0: Yeah!

0: И это, кстати, возвращение к Дайан Уорвик. Пела эту песню она.
1: Да,
0: и она. И она говорила, что слава богу, что мы снова вместе с Бакараком, потому что все-таки, несмотря на все обиды, мы были семьей, и для нее это было важно.
1: Есть, ну да, судя по тому, что они все там появляются в кадре, там видно в кадре за стеклом студии Берта Бакарака, и они все стоят, либо сидят возле рояля.
0: Там звездный вообще
1: там звездный состав. Там Дайан Уорвик, там Элтон Джон,
0: Стиви Вандер.
1: Стиви Вандер и кто там еще.

0: Так или иначе, эта песня одна из тех, которую, когда у меня случается какая-то пьяная мужская слеза, вот эта песня — это гарантия того, что это она сейчас возникнет, эта пьяная мужская слеза, в тяжелые минуты роковые, это 100%.
1: Но
0: она так устроена, как-то эта песня, то есть вот и слова, и то, как партии раскиданы вокальные у них, и даже какие-то такие очень мелкие нюансы в тексте, особенно тот маленький кусочек, который поет, вступая Стиви Уандер, пропуская первую строчку, то есть там, ну, в общем, все устроено замечательно, это такой суперхит, но он весь уже выпал по закону вот такого большого попа,
1: да,
0: большой поп-музыки 80-х. В принципе, песен подобных ей уже довольно много. Более того, они все сыграны, в принципе, одинаковыми звуками синтезаторов. Тут мы слышим эту Yamaha DX7, то есть она везде, она у всех. То есть все, что продюсировал, скажем, Quincy Jones, вот так далее, все вот с этими звуками напичкано, и остальные авторы тоже не исключение. Но, безусловно, это сделано мега круто.

0: Про большой поп ты правильно вспомнил. Там четвертая была Gladys Knight.
1: А, Gladys Knight.
0: А сам сингл, на самом деле, был в то время, как тогда довольно была популярная история делать какой-то большой хит на благотворительность. Вот как Life Aid и все вот это.
1: Да-да-да.
0: We are the world, we are the children. Эта песня была специально записана в помощь всем пострадавшим от СПИДа. Средства от продажи этой песни поступили на благотворительность. Что еще хочу вспомнить. Муз, так называемых, у Бакарака было предостаточно. И обязательно нужно упомянуть, мне кажется, Дасти Спрингфилд.
1: Прекрасные там песни были, конечно.
0: Потому что, ну, как минимум, The Look of Love, визитная карточка.
1: В Казино Рояль она исполняет ее?
0: Это ровно оттуда. Саундтрек Казино Рояль.
1: Я помню, что она из Казино Рояль. 67-й
0: год,
1: да. Не помню, кто ее исполняет. Все ясно.
0: Да. Look of Love такая красивая, ленивая босанова.

Ну, не то чтобы ленивый, там тоже есть такие приметы большого стиля. Большой стиль, в принципе, стал умирать. Это параллельно, кстати, проходили те же самые процессы и в рок-музыке, потому что вот эти огромные, такие гигантские, насыщенные аранжировки арт-роковские, прог-роковские, это все это стало уходить на нет как раз к концу 70-х, когда появилось диско, стало происходить в рок, по крайней мере. Я вообще не люблю делить на рок и поп, как мы с тобой уже говорили. Вот такая редукция, и стало очень много более... значительно более простой музыки уже где-то к концу 70-х. Все равно это, конечно, было очень плотно унавожено всеми этими достижениями, которые были явлены миру до этого. Но в эстрадной музыке мы видим, что такое же происходит. По крайней мере, вот этих динамических, таких драматических, таких театральных вещей стало значительно меньше. Мы видим просто нормальную радийного такого типа поп-музыку. И вплоть до последнего момента, вот последний альбом «Бакарак», они приближаются, на самом деле, вот к тому почерку, который тогда был. Вот этот сольный альбом, вот такой невеселый совершенно. Я помню, что очень понравилось в свое время, что вот вышел этот альбом, и человек, который написал такое количество музыки, захватывающей попсовой, в хорошем смысле, позволяет себе делать не то чтобы эксперимент, но даже какие-то заунывные в каком-то хорошем смысле этого слова, потому что вот нужно немножечко сейчас помолчать, посидеть. Он позволяет себе посидеть на одном рифе, на одном аккорде больше, чем там 8 тактов. Это нереально для предыдущего всего Бёрта Бакарака.

0: Ну и, конечно, вот то, что стало происходить во время сотрудничества с Костелло.
1: Следующим номером хотел как раз вспомнить. Это 90-е.
0: Это уже 90-е. И вот у меня с этими пластинками большая очень проблема, потому что я терпеть не могу, как звучит голос Элвиса Костелло. При всем уважении, что называется. То есть он классный автор. То есть я слушал его пластинки там еще с 80-х годов, с начала самого. То есть это было классно. И никогда не мог, что мне, не мог понять, что меня в нем раздражает. Это именно тембр. Это мое личное. Это как бы мой ребенок ненавидит, скажем, есть мороженое из бумажного стаканчика, потому что противно шуршит палочка об этот бумажный стаканчик. Вот то же самое. Не знаю, как это называется по-научному, вот непереносимость именно тембра. Но я научился, это, потому что музыка на самом деле потрясающая. Вот эти песни, которые они выпустили с Костелло, их на самом деле довольно большое количество. В частности, он на том его сольном альбоме тоже присутствует.
1: А именно сейчас Костелло. Совсем недавно вышло огромное переиздание, слушало там часа 4 у них записей было. Они все вот сейчас после уже смерти Бакарака переиздали. Это просто там 5 дисков.
0: В общем, я развлекался так. Я слушал, как поет Костелло. И я, знаешь, я умудрился включить в голове. Знаешь, есть в компьютерах такие фильтры, которые что-то одно убирает, какой-то инструмент, либо какой-то тембр и так далее. Я научился в своей голове включать, ну, скажем, тембр Скотта Уокера. В общем, ставил на место Элвиса Костелло и представлял, как бы вот эту, скажем, песню Бакарака 90-х уже, как, каких 2000-х уже, какие-то вот недавние совершенно какие-то годов, исполнял бы Скотт Уокер. И знаешь, это работает. То есть это мне примирило. Я даже теперь спокойно слушаю Элвиса Костелло, потому что в моем мозгу он уже так крепко намазан медом в виде голоса Скотта Уокера, который, в свою очередь, кстати, ушел в абсолютную...
1: Да. Лютый авангард.
0: Лютый авангард — это отдельная тема.
1: Отдельная история, да.

Я помню, что когда я первый раз услышал об этом, что типа вот теперь Бакарах сказал, что теперь его певец его только Элвис Костелло, отныне на веки вечные. Я даже испытал что-то вроде ревности какой-то. Ну как так? То есть я, конечно, не предполагал, что когда-то я могу оказаться на месте Элвиса Костелло, но все-таки, то есть какую-то надежду он во мне убил. То есть теперь что, мы всегда будем слушать все песни Бакараха только в исполнении Костелло? Боже ты мой.

0: выходила в конце 90-98 год, выходила концертный альбом. Это живой трибют Бакараку, и там выступала куча всяких артистов от Шерил Кроу до кого только нет. Дайон Уорвик, конечно же, там в финале была. И мне там очень понравилось, как Raindrops спела группа Ben Folds Five, знаешь, такую,
1: да? Да, конечно.
0: По-хорошему эстрадная группа, и они сделали там, под конец ее прям там как-то уже там начали елозить и газеть. Они сами исполнили там, то есть подразумевалось, что на этом концерте аккомпанирует оркестр Бакарака, но они сыграли сами, и это слышно, как они ее начинают немножко под себя подминать.

0: Есть прекрасная запись, очень интересная такая серия, которую выпускал Джон Зорн, и его лейбл, по-моему, назывался «Цадик». Эта серия называется «Great Jewish Music», «Величайшая еврейская музыка». И, по крайней мере, у меня вот в Петербурге осталось две пластинки вот этих на компакт-дисках. Это «Great Jewish Music» Серж Гинзбург. И вторая из этой же серии, они даже оформлены практически идентично, Берт Бакарак. Он считает Берта Бакарака представителем еврейской культуры. Совершенно оправдан, потому что я Бакарак из еврейской семьи, и мне кажется, вот очень много достоинств Бакарака именно из-за того, что он получил образование именно в еврейской семье с еврейскими музыкальными традициями и, соответственно, с восточноевропейскими через это дело. Вот, и вот на этой пластинке там, я сейчас не помню же точно, я слушал ее последний раз уже очень давно, но, по-моему, там есть мистер Бангл, кстати, как раз. Насколько я помню, там масса каких-то очень странных, ну, это же лейбл Джона Зорна, как ты можешь себе представить, там наверняка даже приветствовалось максимально радикальное прочтение. По крайней мере, на пластинке, касающейся Сержа Гинзбурга, было именно так. Вот, то есть какие-то такие спокойные и комплементарные версии там появлялись, по-моему, очень редко в этой серии. В основном такое очень мощное авангардное прочтение.
1: Шон Леннон есть среди исполнителей, Марк Рибо есть, вот, Майк, конечно, Паттон, да, Медески, Мартин Вуд, ну, все, ну, в общем, все, да, все обычные подозреваемые, да.
0: Все ребята из Нью-Йорка, которые решили записать трибьют Берту Бакараку еще живому.
1: Обязательно надо послушать, да.

0: Мы с тобой провели путешествие по звездам, просто по самой верхушке.
1: По самой сливке.
0: Вот скука-то.
1: Нет, ну, говорить об очевидных и банальных вещах тоже иногда интересно, полезно и увлекательно. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что без Берта Бакарака не было бы «Оптимистики Оркестра»?
0: Конечно, не было бы. Конечно, не было, потому что «Оптимистика» — это для меня это была возможность поиграть немножко в Берта, чуть-чуть, поучиться у него, показать, чему успел научиться, чуть-чуть, маленькие вот эти кусочки, которые, конечно, вдохновлены, собственно, им, 100%. Элемент ранжировки мы-то вообще никогда не скрывали, да никто в мире этого не скрывает, потому что есть такое вот, мы сделаем вот так вот. Он просто родил столько канонов, эстрадных, хочется время сказать, но они не эстрадные, что они из его каких-то внутренних фишек, они стали просто приметами жанра в целом. Другое дело, что сейчас этот жанр благополучно скончался, то есть его не существует в таком жанре, очень мало кто сейчас что-то записывает, включая и сам изобретатель, как мы только что обсудили с собой, он тоже очень серьезно отошел от всего этого дела, если не рассматривать работу с Костелло.
1: Самая бакараковская песня «Оптимистики»?
0: Их две. В первую очередь, это песня, которая прямо с Бакараком «Сердце» написана, это «Ева и Адам». Вот тебе

0: Оно было написано в Нью-Йорке.
1: И... Это какой год, напомним?
0: Оно было написано в Нью-Йорке, наверное, в 2006 году.
1: Это сингл «Иду налегке», по-моему, да?
0: Сингл «Иду налегке», да.
1: Очень люблю его. Кстати, его нет в стримингах. Верни, пожалуйста, если можешь.
0: Да, мы обязательно все это наладим.
1: По-моему, она впервые звучала в «Тайных следствиях», для которых ты делал саундтрек много лет. По-моему, там была какая-то такая условно-рок-н-ролльная версия.
0: Там могло быть много версий, потому что как раз был тот момент, когда эту песню придумал, и Олег Эмиров довел ее до совершенства уже с аранжировкой, потому что Олег Эмиров покойно мастерски умел играть в манере Берта Бакарака, в такой расслабленный...
1: Он был клавишником первого состава
0: «Оптимистики». Да, он был клавишником «Оптимистики», пианистом. И эта песня была как раз у нас то, что называется «в работе». Это значит, что мы на ней все время работали, просто она была свеженькой, а к «Тайным следствиям» нужно было срочно написать какую-то музыку, и поскольку эта песня была у меня под боком, то есть я записывал какие-то варианты дома, то почему нет, я просто решил эту тему использовать и в телесериале. И в разных абсолютно видах. Вот. И не в том виде, в котором она потом появляется на пластинке.
1: Мне нравится в аранжировке красивая обманка, когда песня начинается с перебора на гитаре, но ты не попадаешь в ритм, на самом деле. То есть он начинается с такого ритма...
0: Тебе кажется, что слабая доля, потом она становится сильной долей. Да. Стандартная абсолютно такая...
1: Но это отлично работает.
0: Фишка, она как раз у Бакараков на других инструментах звучит довольно часто, который, в принципе, играл с ритмами так, как нам и не снилось. То есть это просто мастерский такой был автор очень остроумного такого странного аранжмента.
1: Музыка, которая тебя всегда удивляет.
0: Вот и вторая песня, которая точно с Бакараком в сердце, это песня «Мафия», но записана она уже группой «Зорги». Но потом все равно сделана еще и «Оптимистикой».
1: А давай песни «Мафия» тогда мы на сегодня и закончим. Мне она больше вспоминается как раз в версии «Зорги», но послушаем «Оптимистику». Каждый раз

Спасибо за внимание. Это был музыкальный подкаст «Кроме звезд». Все песни, которые мы сегодня обсуждали, вы можете послушать в нашем плейлисте. Ищите его в описании этого эпизода. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть на всех основных платформах для подкастов, а самый надежный способ нас слушать и читать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN, так что скачайте его обязательно, и в нем гарантированно есть все эпизоды. А еще нам очень нужна ваша поддержка. О том, как помочь «Медузе», даже если вы в России, читайте по ссылке в описании. До встречи через неделю в подкасте «Кроме звезд».

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год.

еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. С вами подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Я получал среднее образование во времена, когда наше все, Александра Сергеевича Пушкина, насаждали в умах учеников как картошку. Интерес к Пушкину мне вернуло телевидение. Лет 12 я увидел, тут нужно сказать, что мне было не очень понятно, что именно я увидел. Телеспектакль? Но словом «телеспектакль» называлось очень многое. Например, страшно популярные спектакли театра «Сатир», «Женитьба Фигаро» и «Проснись и пой». Их телевизионные версии появились одновременно, в 1974 году.
1: Чтобы Дюла продолжал свою связь с буфетчицей?
2: Нет, он просто уверен, что Дюла сам откажется от нее.
1: А на чем же основана эта уверенность?
2: На том, что, по мнению Пишты, Дюла должен полюбить Карлу.
1: Он этого хочет?
2: Это его единственная мечта.
1: Вы в этом уверены?
2: Абсолютно.
1: Напрасно. Вы просто не знаете современных мужчин. Сегодняшний мужчина, милая моя, всячески скрывает свою истинную агрессивную сущность. И наша святая обязанность выводить их на чистую воду. Это вам не застенчивый простак начала века и не наивный герой 20-х годов. Сегодняшний мужчина, милая моя, это самый коварный мужчина всех времен и народов.
2: А при чем же здесь мой муж?
1: Ваш муж не исключение, дорогая моя.
2: Ну как же? Он же изменился, он помолодел. Его коснулся пальцем ангел любви.
1: Правильно, только вы-то тут ни при чем.
2: Ну как это так, я ни при чем. Так
1: вы успокойтесь, родная, но лба товарища Орбака коснулась не ваша мозолистая рука.
2: А чья?
1: Карлы.
2: Нет. Нет, дядя Доня, нет. Мой муж не таков. Он не такой, как все те мужчины, которые встречались в вашей жизни, дорогая моя тетя Тони. Вы просто не учли, милая моя, что ваши возлюбленные были детищами капиталистического мира.
1: Возможно. Но все они были прогрессивно настроены.
2: Ну, конечно, по отношению к вам.
1: В том числе и ко мне. Наши отношения никогда не носили реакционного характера. Более того, я считаю, что я внесла свою лепту в развитие международной солидарности и взаимопонимания.
2: Нет, вы не знаете моего мужа. И вы не знаете мир, в котором мы живем.
1: Миру мир. Но вашего мужа я раскусила.
2: Нет, это я его раскусила.
1: Ну, спокойно, это раскусили его мы обе. И если мы сейчас же не предпримем самых действенных мер по его обузданию, дело может кончиться плачевно, и вам придется обращаться в профсоюзный комитет его треста, что само по себе малоэффективно.
2: Нет, я в профсоюзный комитет обращаться не буду.
1: Правильно, мы будем действовать самостоятельно, без профсоюзной поддержки. Это он? Идите сюда. Он не должен нас видеть.
2: Почему?
1: Потому что он должен быть в неведении, он должен думать, что мы спим глубоким безмятежным сном.
2: А мы что?
1: А мы давно на посту, мы бодрствуем, мы готовимся к решительному удару.
2: Нет, это не Пишта. Это Дюла возвращается домой радостный, бедняжка.
1: Все равно нам надо исчезнуть.
2: Как совсем?
1: Нет, до поры до времени.

0: громко не свисти, возвратись не позже 10.
1: Ну и комедия «Бомарше», поставленная Валентином Плучиком, и комедия современного венгерского драматурга Миклоша Диафаша, ее поставили Марк Захаров и Александр Шервинд, были просто снятыми для телевидения спектаклями. Не в студиях, а на той же самой сцене театра сатиры, правда, несколькими камерами и иногда с крупными планами. Тот телеспектакль по нескольким произведениям Пушкина, «Маленькие трагедии» Михаила Швейцара, которые сняли к очередному юбилею нашу всего в 79 году, был совсем другим. На самом деле это было не столько экранизацией, собственно, маленьких трагедий, но еще и «Египетских ночей», а кроме того, там были и стихи, и «Гробовщик» из повестей Белкина. По версии Швейцара, каждая из маленьких трагедий – это произведение импровизатора. Герой «Египетских ночей» его играл Сергей Юрский. Так у несвязанных между собой маленьких трагедий появлялся неожиданный, но очень уместный сюжетный скелет. Пушкин оборачивался неожиданной стороной, становился интересным даже для замученного школьной программой подростка. А кроме того, там играли потрясающие актеры, а в роли Дон Гуана и вовсе был Владимир Высоцкий. Естественно, тогда никто не мог знать, что это последняя роль Высоцкого в кино или на телевидении.
2: Дождемся ночи здесь, ах, наконец! Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро.
1: Маленькие трагедии были сделаны довольно скупыми средствами, без киношного размаха, и они не были ни фильмом, ни телевизионной версией спектакля. Многие критики до сих пор считают трехсерийный фильм Михаила Швейцара одним из лучших телевизионных спектаклей, когда-либо сделанных на русском языке. Именно в силу своей телевизионности. 70-е годы были как раз временем, когда, в том числе и по восточную сторону железного занавеса, возникали собственные телевизионные жанры. Ну, например, как это страшно популярное в те годы телевизионное шоу.

0: Ну вот, дорогие друзья, я вам уже говорил, что учебный год в нашем тресте начался вполне успешно. А как у вас? Впрочем, давайте заглянем с вами в кабачок. Может быть, нас с вами там ждут не менее интересные истории. Ведь многие из наших завсегдатаев уже вернулись из отпуска, а это прекрасный повод для разговора. Поэтому добро пожаловать в кабачок 13 стульев.
1: Неиссякаемый литератор нашего времени пан Зюзя. Он давно отдал на суд читателей свои произведения, но сам так на этот суд и не явился.
2: Добрейший где-то по большому счету вечерочек, уважаемый пан Гималайский.
3: Да-да.
1: Режиссер нашего трестовского театра пан Гималайский. Под его умелым руководством в актерской труппе создалась такая атмосфера, что многим приходится платить за вредность.
2: Так вот, добрейший где-то, по большому счету, вечерочек, пан Гималайский.
3: Может быть, он где-то и добрейший, но только не на моей премьере.
2: А что, опять наломали дров?
3: Еще не знаю, спектакль еще не закончился.
2: Так, а почему же, извините, вы здесь?
3: Суеверен я, пан Зюзя, грешен.
2: О, не раскисайте, дорогой коллега. Ведь в конце концов грешен не тот, кто согрешил, а тот, кто покаялся. Мы еще с вами не такую премьерку отгрохаем.
3: Да-да.
2: Надеюсь, прочитали мой шедевр?
3: Прочитал.
2: Потрясены?
3: Эхе-хе, до глубины души.
2: Пожалуйста, пивка, да. И будем, не откладывая в долгий ящик, подписывать в трех экземплярах.
3: Да.
4: Это один из последних выпусков «Кабачка 13 стульев» юмористической программы, которая продержалась на советском телевидении аж 15 лет и была закрыта осенью 80-го года из-за того, что польские имена персонажей вызывали нездоровый интерес ко всему польскому, а в Польше в то время уже начались массовые забастовки, которые возглавил профсоюз «Солидарность». Всего вышло 133 выпуска «Кабачка 13 стульев», и большинство ролей там играли актеры все того же московского театра сатиры. Тогда мы не знали слова «стендап». А именно «Кабачок 13 стульев» вместе с КВНом, ну, в его той самой первой версии 60-х годов, был прародителем всего советского и постсоветского стендапа в частности и всех юмористических телешоу в целом. О взаимоотношениях театра и стендапа у нас совсем скоро будет совершенно отдельный эпизод, так что мы сейчас вернемся к телевидению. И, конечно же, «Кабачок» был в полной мере телевизионным продуктом. И ничем другим не мог быть. И одновременно он в полной мере был театром. Между театром и телевидением отношения куда более близкие и плодотворные, чем между театром и кино. Я бы даже сказал, что на телевидении куда больше театра, чем может показаться на первый взгляд. Кроме того, на телевидении очень много традиционного, даже несколько архаичного театрального искусства. Такого, что перестало быть мейнстримом в современном театре. Телевидение в своих самых популярных жанрах зафиксировало те эстетические принципы, которые были сформулированы для театра сначала Аристотелем, а потом уточнены французскими драматургами и теоретиками театра в 17 веке, эпохи классицизма. Это важнейший принцип классицистской драматургии, принцип трех единств. Единство во времени. Сценическое действие должно происходить в течение суток. Единство действия. У пьесы должен быть один главный сюжет. Единство места. Действие должно происходить в одном пространстве. Эти три единства, этот принцип, был основой драматургии примерно до конца 18-го, начала 19 века. Да, и то не всюду, а потом постепенно эти единства перестали соблюдать. Комедия «Горе от ума» и историческая трагедия «Борис Годунов» написаны с разницей в один год. Но у того Александра Сергеевича, что постарше Грибоедова, классицистские единства сохранены, у Александра Сергеевича помладше, Пушкина, их нет вообще. В самом полном каноническом виде эти принципы были сформулированы французским поэтом и критиком Николя Буало в дидактической поэме «Поэтическое искусство», написанной в 1674 году. Буало писал не только о поэзии, но и о театре. «За перенеями рифмач, не зная лени, вгоняет 30 лет в короткий день на сцене. Вначале юношей выходит к нам герой, а под конец, глядишь, он стоит с бородой. Но забывать нельзя про это рассудки. Одно событие, вместившееся в сутки в едином месте, пусть на сцене потечет, лишь в этом случае Оно нас увлечет. Невероятное, а оставить не способно. Пусть правда выглядит всегда правдоподобно. Мы холодны душой к нелепым чудесам. И лишь возможное всегда по вкусу нам. Пусть напряжение доходит до предела и разрешается потом легко и смело. Довольны зрители, когда нежданный свет развязка быстрая бросает на сюжет. Ошибки странные и тайные разъясняя, и непредвиденно события меняя. У меня есть полное ощущение, что французский поэт конца 17 века описывает жанр, появившийся в веке 20 и только на телевидении. Жанр, обожаемый миллионами. Это ситком.
5: Ладно, все очень просто. Твоя первая реплика – меня зовут Клод. Так что…
6: Ясно.
5: Повторяй за мной.
7: Я the coup plow.
5: Попробуем еще раз.
6: Давай.
7: Je m'appelle Claude.
6: Je te plie bleu.
5: Я не совсем так сказала.
6: Really? Правда? Exactly. А по-моему, точно так же.
5: Ты серьезно?
6: Да.
5: All right, let's just попробуем еще раз.
6: Ладно.
5: Слушай внимательно.
6: Понял.
5: Je m'appelle.
6: Pelle.
5: Great. Отлично, okay, теперь быстрее. Je
6: m'appelle.
5: Pelle.
4: Это сериал «Друзья». Нельзя не узнать. Кстати, «Друзей» для русского зрителя адаптировал Михаил Мишин, популярный советский юморист и автор сценария того самого эпизода «Кабачка 13 стульев», который прозвучал чуть раньше. И «Друзья» – один из самых знаменитых и, безусловно, самых талантливых ситкомов – прекрасно демонстрирует, что это, по сути дела, театральный жанр, во многом следующий классицистским единством. Здесь ограниченный набор персонажей. Каждый эпизод вращается вокруг одной сюжетной линии. Действие очень часто укладывается в сутки. Количество пространств, где действие происходит, ограничено. Впрочем, сериал «Друзья» отличает от многих ситкомов и приближает к театру еще и то, что смех, который мы слышим, это естественная зрительская реакция, а не подложенный звук. Во время съемок «Друзей» в студии почти всегда были зрители. Так не со всеми ситкомами, но некоторые сделаны еще проще с точки зрения организации действия, места и времени. И, соответственно, куда ближе к канону того театра, который в значительной степени ушел с мировых сцен. Такая близость ситкомов и театра лежит в первую очередь в истории взаимоотношений театра и телевидения. Первое – телевизионные трансляции начались в конце 20-х годов в США и Великобритании, но они скорее были экспериментальными. Полноценное, регулярное, с заранее объявленной программой вещания началось 2 ноября 1936 года на BBC. В часовой программе, вышедшей в 3 часа дня, были погода, сигнал точного времени, новости, выступления юмористов и танцоров, а певица Адель Диксон спела специально написанную песню телевидения «Могучий лабиринт мистических волшебных лучей над нами во мраке».

0: За несколько дней до запуска вещания на BBC продюсер Сесил Мэддон, сейчас мы бы его назвали программным директором, написал меморандум руководителю телевидения Джеральду Коку. Он писал: «Я полагаю, что во время первой недели вещания нам нужен спектакль Лондонского театра». И уже 6 ноября в эфире BBC, это был прямой эфир, был показан специально сыгранный в студии 17-минутный фрагмент комедии Лиззи Харкер и Фрэнсиса Прайера «Мэри Голд». Эта пьеса исполнялась в лондонском Royalty Theatre. Так началась первая в мире телевизионная театральная программа. Она называлась «Театральный парад» и шла в течение 2 лет. Она была разнообразной и сводилась не только к комедиям. После «Мэри Голд» в эфир вышел фрагмент «Убийство в соборе» Томаса Стернса Эллиота. Ну, естественно, там был Шекспир, и Льюис Кэрролл, и Агата Кристи, и многие другие. Подобные программы после Второй мировой войны стали появляться и в США, в первую очередь на канале NBC. Историки масс-медиа называют время между окончанием Второй мировой и концом 50-х первым золотым веком телевидения в США. Имеется в виду, что тогда на телевидении было много современной и классической драматургии, и классической музыки. В 40-е и 50-е годы и в Англии, и в США телевидение в первую очередь было прямым эфиром. Запись была дорогой и технологически несовершенной. Телевизионные сети с большими капиталами еще не возникли. Театр был идеальным материалом для такого медиа. А ситком появился именно тогда. Самый первый в 47-м году он назывался «Мэри Кей и Джонни» и был во многом революционной программой. Супружескую пару играла реальная супружеская пара актеров, собственно, так их и звали, Мэри Кей и Джонни Стивенс, и в этом ситкоме впервые показали супружескую пару в постели и беременную женщину. Следом пошли другие ситкомы, низкобюджетные, собиравшие огромные по тем временам аудитории, и многие из них, именно за счет того, что аудитория росла и диверсифицировалась, многие из них расширяли социальный спектр своих персонажей. Так, на экранах появились рабочие и чернокожие. Темы и герои менялись, но сочетание дешевизны производства и близость к традиционным театральным принципам законсервировали этот жанр, который практически не поменялся за эти 70 лет. Но, естественно, что театр на телевидении в целом, конечно же, менялся. По мере того, как телевидение становилось доминирующим медиа, оно стало изобретать собственные формы работы с драмой. И главным прорывом, конечно, стало использование нескольких камер. Это произошло в конце 50-х. Так постепенно и появился тот жанр телеспектакля, одним из блестящих образцов которого и были маленькие трагедии Михаила Швейцера. Конечно, театр на телевидении эволюционирует и сейчас, и порождает чрезвычайно любопытные феномены, которые трудно классифицировать. Когда совсем недавно, во времена ковида и изоляции, мы стали общаться в Zoom, и появились Zoom-спектакли и Zoom-читки, эту ситуацию великолепно обыграл британский режиссер Саймон Эванс.
1: The Welsh must have a good phrase for the end of the world.
2: Why did you have to say that?
1: You know, Dylan Thomas must have written about it, written a poem, hasn't he?
2: Of course, he wrote, "Do not go gentle into that good night."
1: Well, there you go.
2: I did a bit for the BBC.
1: Did you?
2: Rage, rage against the dying of the light.
1: Do you know what it is in the original Welsh?
2: What do you mean?
1: Before it was translated.
2: Translated?
1: Yeah, do you know what he originally wrote?
2: He originally wrote, "Do not go gentle into that good night."
1: In English?
2: Yes!
1: That was disappointing.
0: Это сериал staged, постановка. Играющие сами себя Дэвид Теннант и Майкл Шин, не выходя из своих домов, пытаются репетировать по Зуму, одновременно ссорясь, сплетничая и разруливая ошибки продюсера. Театр в театре. И даже больше, ведь они пытаются репетировать образцовую модернистскую пьесу Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», где действие происходит в театре, а персонажи, с одной стороны, сотрудники театра во главе с директором, а с другой – герои ненаписанной пьесы. Так что театр в театре – квадрат. Интересно, что бы сказал по этому поводу Николя Буал? С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

И революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот год, 2023, подходит к концу, и пока он не закончился, я хочу вспомнить одну важную дату. Это юбилей. Даже три круглых даты, связанных с одной пьесой, очень важные для истории театра, да и не только театра.
1: А ты уверен, что это здесь?
2: Что?
3: Ну, нам ждать его здесь.
2: Он сказал, около дерева. Ты где-нибудь еще видишь деревья, а?
3: Иди. А это что за дерево?
2: Не знаю. Ива, похоже.
3: Да. А где листья?
2: А, ну, наверное, засохло.
3: Не плачет больше.
2: Или, может, не то время года.
3: А, по-моему, это кустарник.
2: Куст?
3: Нет, кустарник.
2: Нет, куст.
3: Кустарник.
2: Ну что ты, собственно, хочешь сказать? Что мы не на то место пришли?
3: Нет, нет, он уже должен быть где-то здесь.
2: Он не сказал наверняка, что придет.
3: А если он сегодня не придет?
2: Мы придем завтра.
3: Что, и послезавтра?
2: А и послезавтра.
3: Что, и послезавтра?
2: Мы будем все время сюда...
3: Что мы будем все...
2: Фу, что ты, я сказал!
3: Ой, иди. А мы вчера уже приходили сюда?
2: Ну нет, ты ошибаешься.
3: А что мы делали вчера?
2: Что мы делали вчера?
3: Что мы делали вчера?
4: По-моему, мы вчера уже здесь были.
2: Ты что, узнаешь это место?
4: Я этого не говорил.
2: Тогда что же?
4: Одно другому как-то не мешает.
2: Все-таки, это дерево, это болото.
3: А ты уверен, что это сегодня вечером?
2: Что?
3: Ну он придет сюда сегодня вечером.
2: Он сказал в субботу.
3: Ага.
2: Кажется.
3: Как кажется? Как кажется?
2: Я записал! Я записал! Сейчас! Подожди! Подожди!

0: А что же делать-то? Гого, что же делать-то?
1: Подожди, иди. А в какую субботу? И разве сегодня суббота?
2: Эй! Эй! Гадо! Мы здесь!
3: Пьеса «В ожидании Гадо» была написана на французском языке. Ее премьера состоялась в Париже 70 лет назад. В 1953 году в театре «Бабилон». А чуть позже Сэмюэл Беккет, ее автор, сам перевел пьесу на английский, и через 2 года состоялась премьера в Лондоне. После этого Гадо стали ждать на самых разных языках и на самых разных театральных площадках. Начав говорить об этой премьере 70-летней давности, одном из важнейших событий театра в 20 веке, можно двигаться несколькими путями, в отличие от героев самой пьесы Беккета, которые все время куда-то собираются, но при этом не двигаются с места. Нам можно двигаться тремя, как минимум, тремя самыми очевидными дорогами. Во-первых, можно говорить о театре абсурда. Это феномен, появившийся в послевоенной Франции. Первыми произведениями театра абсурда стали 2 дебюта. Их авторы прежде никогда не писали пьес. Это «Служанки» Жана Жене, поставленные в 47 году, и «Лысая певица» Жены Ионеско в 50-м. Однако, несмотря на все внимание, которое привлекли тогда в 50-е пьесы Ионеско, Беккета, Жене, Артура Адамова, Эдварда Олби и Гарольда Пинтера, сам термин «театр абсурда» появился позже, только в 61-м году его придумал британский драматург и критик Мартин Эслин. А в книге, которая так и называлась «Театр абсурда», он писал: «Театр абсурда стремится выразить свое ощущение бессмысленности человеческого состояния и неадекватности рационального подхода путем открытого отказа от дискурсивного мышления и рациональных методов познания». Один из лидеров абсурдистов, Артур Адамов, отвечал на это, впрочем, не вступая в прямую полемику. Адамов сказал: «Причина, по которой действие абсурдистских пьес происходит на ничьей земле и только с 2 персонажами, в первую очередь финансовая». Так или иначе, драматурги, писавшие абсурдистские пьесы, были очевидно травмированы Второй мировой войной. Они не испытывали никакой эйфории по поводу ее окончания. Трагедия человеческого существования для них не сводилась к политическим, социальным или экономическим обстоятельствам. Человек обречен самим фактом собственного существования. Нонсенс – не грамматическая или смысловая аномалия, а самое естественное состояние коммуникации. Социальная амнезия – норма.
4: А ты когда-нибудь читал Библию?
5: Библию? Да. Я просматривал когда-то.
4: Помнишь Евангелие?
5: Я помню карты Святой Земли. Цветные они были. Очень красивые. Мертвое море было бледное голубым. Смотришь, и пить хочется. Вот куда мы поедем, говорил я себе. Вот куда мы поедем в наш медовый месяц. Мы будем купаться, мы будем счастливы.
4: Тебе бы поэтом быть.
5: Я и был.
3: Вторая дорога, по которой можно пойти в нашем рассказе, это разговор о фигуре автора Гадо. Сэмюэл Беккет, лауреат Нобелевской премии, участник французского сопротивления, профессиональный игрок в крикет, несостоявшийся ученик Сергея Эйзенштейна. Его называют ирландским писателем. Сам он не любил это определение, хотя оставался гражданином Ирландии до конца своих дней, при этом большую часть жизни провел во Франции. В какой-то момент он стал писать только на французском. И на вопрос «почему?» ответил: «Потому что легче писать без стиля». Этой фразой он указывал на чужеродность любого языка, на осознанную необходимость отказаться от остроумия, игры слов и тех представлений о художественном мастерстве, которые к тому моменту ассоциировались с его старшим другом, еще одним ирландским писателем, жившим не в Ирландии, Джеймсом Джойсом. Вместо всего этого Беккет стремился к честности дословного изложения, той простоте, которая свойственна изучающим иностранный язык. Позже, гораздо позже, когда Беккет стал франкоязычным властителем дум, то он, в свою очередь, отказался от приобретенного мастерства в новом языке и вернулся к английскому. О личности Беккета очень трудно говорить. Он был закрыт, не любил публичности, редко давал интервью и совсем редко говорил о своих творческих принципах. Он сделал одно главное исключение для американского режиссера Алана Шнайдера. Шнайдер – уроженец Харькова. При рождении его звали Абрам Леонидович. Он был главным постановщиком Беккета на американской сцене. Первым поставил все 5 пьес Беккета в США. А в 1961 году сделал знаменитый телеспектакль, где Владимир и Старогона играли 2 великих американских актера – Бёрджес Мередит и Зара Мостель. Шнайдер был режиссером единственного фильма, которому Беккет написал сценарий. Этот фильм так называется «Фильм». Он снят в 1964 году, и в нем главную роль сыграл еще один великий актер, но уже в самом конце своей карьеры – это Бастер Китон. Так вот, Алан Шнайдер был единственным человеком, с которым Беккет последовательно делился секретами своих замыслов и концепций. Они встречались, они много разговаривали, они созванивались, но самое главное – они переписывались. Их корреспонденция насчитывает около 500 писем. Она началась 14 декабря 1955 года и закончилась 2 марта 1984, практически 30 лет. А мы знаем точную дату окончания этой переписки, потому что она закончилась вполне в соответствии с правилами театра абсурда. И предсказуемо, и иррационально. 2 марта 1984 года в Лондоне Шнайдер пошел к почтовому ящику, чтобы отправить письмо Беккету в Париж. Он опустил письмо и на обратном пути в гостиницу, переходя улицу, забыв о британском левостороннем движении, привычно посмотрел налево. Он был немедленно сбит мотоциклом и тут же погиб. Беккет пережил своего конфидента и соратника на 5 лет.
6: Спеть? Да вы что? Он же у меня не мой.
0: Не мой?
6: Да, абсолютно, он даже стонать не может.
0: Не мой, но с каких пор?
6: Слушайте, как вы мне надоели с вашим приставанием со временем. Когда, в какой-то момент вам этого мало? В какой-то момент у него отнялся язык. В какой-то момент я ослеп. В какой-то момент мы все оглохли. Это случится в один момент, в одну секунду, в одну минуту. Смерть и рождение. В одну секунду мы рождаемся и в эту же секунду умираем. Вам этого мало?
3: Наверное, если все же идти по этому второму пути, говорить о Беккете, то лучше вести речь не о его жизни, а все-таки о текстах. Например, так, как это делает в своей лекции филолог Армен Захарян, ведущий YouTube-канала Армен и Федор. Захарян начинает говорить о биографии писателя, но очень быстро переходит к анализу «В ожидании Годо».
7: В рамках своей недолгой и бесславной карьеры преподавателя литературы Беккет так говорил студентам о Бальзаке. «Последовательность и логичность – это черты хлороморфного мира Бальзака, герои которого действуют как механические нарезки под наркозом, ибо автор уверен, что они окажутся ровно в том месте, куда он их поставит». Беккет не такой. Он, если хотите, анти-Бальзак, поскольку его проза аккуратно избавляется от этих двух прегрешений – последовательности и логичности. Смотрите, что он проделывает. Классическое линейное построение драмы – завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Он заменяет на замкнутую кольцевую композицию. Если сюжет – это мост между началом и концом, то Беккет сжигает мосты, потому что в его пьесе начало неотличимо от конца. Те же герои на том же месте и в том же статусе. Ни перемены, ни потери, ни обретения. Сюжет Беккета – это не мост, соединяющий два берега. Это колесо обозрения, которое стоит посреди пустыни.
3: Я горячо рекомендую послушать лекцию Захарьяна, которая называется «Только очень жди». И ссылку можно найти в описании этого эпизода. Так что давайте мы пойдем третьим путем. Хотя, конечно, возможно, еще четвертый, пятый, множество других. Мы поговорим о постановках в ожидании года, и те две другие юбилейные даты, о которых я уже сказал, связаны именно с ними. Пьесу Беккета ставили очень много, очень по-разному. Ведь очень по-разному можно интерпретировать саму идею ожидания. Ожидание может быть бесплодным. Ожидание может стать адом, когда оно бесконечно. Но при этом в самой идее ожидания есть надежда. И поэтому, вовсе не случайно, есть большая история постановок в ожидании года в тюрьмах. Ведь для людей, находящихся в заключении, естественно, ждать. И самая первая постановка года в тюрьме состоялась уже в том же самом 1953 году в Германии. Один из заключенных тюрьмы Лютенхаузен, недалеко от Дюссельдорфа, в западной части Германии, получил французское издание пьесы по почте, сам перевел его на немецкий и добился от тюремного начальства разрешения сыграть спектакль. Эта премьера состоялась 29 ноября 1953 года, и это вторая юбилейная дата, которую мы вспоминаем сегодня. Через некоторое время после премьеры автор перевода и инициатор постановки, к сожалению, мы не знаем имя этого человека, написал Беккету. Вы, наверное, удивитесь, получив письмо о вашей пьесе «В ожидании года» из тюрьмы, где столько воров, фальшивомонетчиков, бандитов, сумасшедших и убийц проводят эту сучью жизнь в ожидании и ожидании и ожидании. В ожидании чего? Года? Возможно. Сэмюэл Беккет был очень тронут этим письмом и собирался приехать в Лютенхаузен, но у него не получилось. Однако он поддерживал отношения и помогал с участником другой тюремной постановки. В 1957 году театральная группа из Сан-Франциско, она называлась Actors Workshop, сыграла в ожидании года в старейшей тюрьме Калифорнии, Сан-Квентин. Больше тысячи заключенных посмотрели спектакль, и после этого создали свою собственную театральную группу, которая играла, в том числе, конечно, и в ожидании года. Беккет переписывался и присылал деньги одному из исполнителей роли Владимира, Рику Клачи. Клачи был осужден за вооруженное ограбление, вышел из тюрьмы раньше срока за хорошее поведение и начал театральную карьеру. Когда Беккет сам ставил в ожидании года в Берлине в Шиллер-театре в 1975 году, Клачи был его ассистентом. А еще через 10 лет шведский режиссер Ян Йонсон, работая над проектом социальной реабилитации заключенных, поставил с ними года в самой большой тюрьме Швеции, тюрьме строгого режима Кубла. При поддержке администрации тюрьмы заключенного разрешили показать пьесу в нескольких театрах по всей Швеции. Первый показ в Стокгольме прошел на ура. Однако на втором запланированном представлении в Гетеборге пятеро из шести заключенных сбежали. Спектакль не состоялся. Йонсон был вынужден выйти на сцену и прочитал зрителям монолог, в котором рассказал о творчестве Беккета и о своем собственном опыте работы с заключенными. Сбежавшие заключенные позвонили Йонсону через несколько дней. Они добрались до Испании, но после недолгих каникул на Средиземном море они вернулись в Швецию и отбыли срок до конца. Йонсон рассказал об этой истории Беккету, и драматург был в восторге. Более того, он посоветовал шведскому режиссеру поработать с заключенными той самой калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин. И Йонсон это сделал немного позже, в 1988 году.
8: Что я скажу о сегодняшнем дне завтра, когда мне будет казаться, что я уже проснулся? Что мы с моим другом Эстрагоном ждали здесь года? Что Поццо проходил здесь со своим носильщиком? Что он разговаривал с нами? Несомненно. Но что во всем этом будет правдой? Вот и сейчас кто-то другой смотрит на меня и думает. Он спит. Он не знает. Пусть себе спит.
9: Я не могу больше.
8: Что это такое говорил-то?
3: Сэмюэл Беккет умер в 89 году, году больших перемен, когда мир, созданный после Второй мировой, начал стремительно меняться. Обстоятельства этих перемен иногда были чудовищны.
10: Часто задавали мне и другой вопрос. кто пойдет смотреть в ожидании Гадо. Да те же, кто пошел бы смотреть в ожидании Гадо, если б не было осады. При виде картин разгромленного города трудно представить себе, что прежде Сараево было оживленной и привлекательной провинциальной столицей по уровню культурной жизни, сравнимой с другими старыми средних размеров городами Европы. Это относится и к театральной публике. Как и в остальной Центральной Европе, театр в Сараево был преимущественно репертуарным. Исполнялись шедевры прошлого и наиболее знаменитые пьесы XX века. Как талантливые артисты остались в Сараево, так осталась и культурная публика. Разница только в том, что и актеров, и зрителей по дороге в театр, и из театра может убить или изувечить пуля снайпера или мина. Впрочем, это случается с людьми и в гостиных, и в спальнях, и во время сна, и по дороге из кухни, и когда они выходят из подъезда.
3: Это фрагмент из эссе Сьюзен Сонтак «Ожидание Гадо в Сараево». Сараево, столица Боснии и Герцеговины, находилось в осаде 3 года, 10 месяцев, 3 недели и 3 дня. Намного больше, чем, например, блокада Ленинграда. Эта осада продолжалась с 5 апреля 92 по 29 февраля 96. За это время погибло почти 15 тысяч человек. Сначала Сараево осаждала Югославская народная армия, потом армия Республики Сербской. И сербские снайперы, артиллерия расположились на горах вокруг боснийской столицы, откуда ее обстреливали. В городе не было электричества и воды, все дороги были отрезаны, но работал аэропорт. По воздуху миротворцы ООН доставляли продукты, медикаменты и воду. Сараевцы продолжали гибнуть от пуль снайперов и снарядов, но страны НАТО не спешили вмешиваться. Сьюзен Сонтак, которая тогда была в зените своей славы, первый раз приехала в Сараево в апреле 93 года в составе международной писательской делегации. Она была потрясена увиденным в полуразрушенном городе и решила приехать еще раз, вернуться. Как она позже написала, но я не могла приехать еще раз только в качестве свидетеля. Если вернуться, то для того, чтобы что-то сделать. Она решила поставить спектакль. Она выбрала пьесу Самюэла Беккета «В ожидании Гадо». В Сараево не было электричества. Соответственно, не было ни кино, ни телевидения, но два театра, пусть и регулярно, но работали. Спектакли играли при свечах. И всего за время осады боснийской столицы эти два театра, камерные и молодежные, дали около 50 спектаклей. Сонтак ставила Беккета в молодежном, и формально ее постановка была частью фестиваля МЭС, старейшего театрального фестиваля бывшей Югославии. Строго говоря, в ожидании Гадо постановки Сонтак был единственным спектаклем этого фестиваля в 93 году. Но нужно сказать, что Сонтак, конечно, не была режиссером, но у нее был небольшой предыдущий опыт режиссерской работы. И, конечно, она, как никто другой, могла видеть все нюансы текста, что мы очень хорошо знаем по ее эссе и критике. Несколько недель летом 93 года голодные актеры репетировали при свечах и обессиленно ложились на пол во время пауз. Несмотря на эти условия, многие актеры рассматривали свое участие в спектакле как совершенно необходимую стратегию выживания. Позже Инна Сфанкович, актриса, которая играла Потца, сказала в интервью: «Актерская игра – это своего рода терапия для меня. Если бы я не работала почти каждый день, мне было бы очень трудно пережить эту войну. Обстрелы и смерть многих друзей до сих пор потрясают меня, но актерская игра помогает мне забыться». Премьера «В ожидании Гадо» состоялась 17 августа 1993 года. Это третья дата, которую мы вспоминаем сегодня. Спектакль был показан днем. Вечером передвигаться по городу было опаснее. Роли Эстрагона и Владимира исполнили не одна, а три пары исполнителей – мужчин и женщин. Это позволило и усилить абсурдность драмы, и, конечно, дало возможность занять больше местных актеров. Сонтак видела несколько постановок «В ожидании Гадо», в том числе ту самую берлинскую, которую сделал сам Беккет. И, конечно, ее спектакль был совсем другим. Она полностью отказалась от второго акта, в котором повторяется то же действие, ну, или отсутствие действия, с еще более выраженным чувством безнадежности. Она писала: «Возможно, я чувствовала, что отчаяние первого акта было достаточно для сараевской публики. Я хотела избавить ее от второго раза, когда Гадо не придет. Возможно, я подсознательно хотела предложить что второй акт может быть другим. Но как будто в той дискуссии Мартина Эслина и Артура Адамова сараевские актеры, участники спектакля, позже говорили, что второго акта не было просто потому, что у них не было сил и времени репетировать дальше. Итак, премьера, август 1993 года. Сцена была освещена свечами и фонарями. В переполненном зале сидела и обычная сараевская театральная публика, и те, кто появился в городе во время войны, миротворцы ООН, солдаты боснийской армии в военной форме, также министры боснийского правительства и несколько францисканских монахов в коричневых рясах. Во время спектакля были слышны взрывы. Спектакль, который видели только в Сараево, стал известен во всем мире. Конечно, сараевская постановка «Году» ничего не изменила в ходе войны. Но она вернула жителям осажденного города чувство собственной значимости. И на какое-то время театр абсурда победил политику абсурда. С другой стороны, в пьесе Беккета «Году» так и не приходит к Владимиру Эстрагуну. Страны НАТО все-таки пришли в какой-то момент на помощь Боснии. Но абсурд в искусстве и абсурд в политике остаются густо перемешанными. Сегодня имя Сьюзен Зонтак носит площадь возле Сараевского театра. Но это не тот театр, где американская писательница поставила пьесу Беккета. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Фрагмент эссе Сьюзен Зонтак читала Полина Филиппова, и я хочу сказать большое спасибо театроведам Ольге Федяниной и Анастасии Арефьевой за те советы, которые они мне дали, когда я работал над этим эпизодом. До встречи через неделю.
11: Мистер! Мистер Альберт?
12: Off we go again. Do you not recognize me?
11: No, sir.
12: It wasn't you came yesterday?
11: No, sir.
12: This is your first time?
11: Yes, sir.
12: You have a message from Mr. Goddo?
11: Yes, sir.
12: He won't come this evening?
11: No, sir.
12: But he'll come tomorrow?
11: Yes, sir.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Всем привет, я кинокритик Антон Долин, и сегодня для вас порассуждаю на ту тему, которая удивительным образом не устает волновать, во всяком случае, наших соотечественников и бывших соотечественников, а иногда и кого-то еще. Это тема о том, может ли вообще кино существовать вне политики. Ну и, шире говоря, искусство вне политики. Этот тезис, ну, конечно, ему столетия, и первые следы обсуждения этого тезиса мы можем обнаружить где-нибудь в античности, когда вообще эстетика начинает рождаться как дисциплина. И, конечно, об этом очень много говорили, об этом очень много писали. Мы знаем, что некоторые философы или мыслители, ну, не знаю, такие как там Никола Макиавелли, были фактически акторами политического движения того или иного и оказали огромное влияние на последующие поколения. Идея чистого искусства, романтическая идея, тоже восходит к античности, хотя, понятное дело, романтики и потом эстеты из модернистского движения ее взвинтили до предела. Но в это же самое время, впрочем, рождается и ответная противоположная идея о том, что искусство для того и нужно, чтобы воевать, чтобы быть в авангарде. Собственно, слово «авангард», оно, как мы все понимаем, из военной терминологии. И вот авангард воюет, и в советское время раннее, когда, собственно, и авангардный новаторский советский кинематограф рождался, Дзига Вертов, Эйзенштейн, этот авангард, он всегда воевал с врагами революции, ну и врагами государства тоже. Помогали в этом чекисты или какие-то еще спецслужбы или милиция, или не помогали. Ну, это бывало по-разному. Однако давайте вернемся к кино и к нашим сегодняшним баталиям не столько на настоящих полях сражений, сколько, например, в Фейсбуке или где-нибудь еще, где не замолкают яростные, разъяренные дискуссии, ненависть друг к другу. Зачем вообще нужно это самое искусство? Кому нужно это кино? Я, например, сталкиваюсь с тем, что оказываюсь на какой-то лекции, разговариваю с публикой и рассказываю, например, о Каннском фестивале или об Оскаре, а в ответ получаю вопрос. Ну скажите, вот это вот решение жюри, оно не было слишком политизированным? И я пытаюсь всегда задавать ответный вопрос. А вы что вообще имеете в виду? Что такое слишком политизированное? Как слишком политизированное отличается от не слишком политизированного? Политизированное – это значит плохое? Это значит, что это не искренне? Да вроде бы нет, может быть, искренние политические убеждения. Тогда каким образом это вредит, собственно, искусству? Почему это, ну как, например, принято считать в Америке или во Франции, не какая-то добавленная стоимость, не какие-то дополнительные свойства произведения, то, что оно еще и является политическим высказыванием? А как будто бы чем больше политики, тем меньше там, собственно, высказывания. Я думаю, что вот наши подобные предрассудки и взгляды на это, они непосредственно связаны с историей советского кино, с тем, как оно развивалось. И неважно, когда именно мы сами родились, росли и как личности формировались, потому что советское в нашей культуре, в нашем кино, оно какое-то рекурсивное и постоянно возвращающееся, и закольцованное, и ходящее кругами. Ну, например, для меня, выросшего в 80-е годы, тогда было мое детство, «Чапаев» или «Броненосец Потемкин» — это фильмы детства. Я смотрел их по телевизору. У меня никогда не было представления о том, что это какое-то устаревшее кино из прошлого. Оно было всегда, оно постоянно возвращалось. Это было не дежурно, это было совершенно нормально. Сегодня, когда... Ну, собственно, это сегодня расширенное. Сегодня, когда... Мы видим, как современное кино, кино России путинской, постоянно снимает ремейки, беспрестанно возвращается к одним и тем же жанрам, сюжетам. Это не только, как это бывает, например, в Голливуде иногда, из-за того, что не хватает новых сценаристов, не хватает новых историй. Это связано и с другими вещами, с тем, что постоянно нужно долбить одно и то же. Ну, как учителя в младших, а, впрочем, и старших классах школы, год от года не меняют свою программу. Кстати говоря, я сделаю шаг в сторону. Советская программа по литературе, она ведь почти в неизменности дошла и до наших дней. Ну, то есть минимальные изменения были сделаны. Но в целом точно такой же не только стиль, но и вся иерархическая модель. Пушкин – величайший поэт, Лермонтов – второй, следующий, потом идет Гоголь. Это не просто хронология, да, это некая система ценностей, система взглядов. И эта система, ну, в кино она не выстроена настолько очевидно. Мы не знаем, кто величайший кинорежиссер. Интеллигенция считает, например, что это обязательно Андрей Тарковский, но это совершенно не аксиома для всех остальных. Однако нету и не существует вот этого вот безусловного представления о том, что в кино главное, что в кино второстепенное. Вообще кино – это парадоксальная область, если говорить о массиве советского кинематографа, его существовании до сих пор, его влиянии, которое до сих пор не развеялось. Оно странным образом иногда распространяется даже на тех, кто советские фильмы-то не смотрел, но смотрел их разные вариации или картины, которые к ним отсылают. Вот сейчас, например, Жора Крыжовников, автор фильмов «Горько» и «Слово пацана», он сделал новый «Москва слезам не верит». И я почти убежден, что это сделано для молодой новой аудитории, которая, может быть, картину Меньшова, при том, что у нее «Оскар», при том, что это культовый фильм позднесоветского времени, наверное, эта аудитория новая не видела его, не знает, не очень понимает его. А новая картина, которая, очевидно, хранит в себе этот ДНК, я думаю, будет очень популярна, в особенности после «Слова пацана». Ее, наоборот, все будут смотреть. Вот такой вот странный, не знаю, продуктивный или, наоборот, парадокс. Очень давно и постоянно говорят, тот же Никита Михалков любит эту тему, Мединский любил, что вообще-то говоря, неплохо бы в школе в России ввести обучение кинематографу. Должна быть школьная программа по кино. И любые версии этой школьной программы, которые кем-то составлялись, а их было довольно много, они всегда включают в себя только отечественные фильмы, ну, практически как с литературы. На литературу там хотя бы родной язык, а здесь, ну, нет такого закона. Наоборот, советское кино, если делать его точкой отсчета для ребенка, для школьника, это странная точка отсчета. В отличие от американского кино, от французского кино, от итальянского кино, советское всегда было изолированным. Был этот железный занавес. Иностранные фильмы, которые доходили до этой системы координат, их можно было сосчитать по пальцам. Ну хорошо, не одной руки, а двух или четырех рук. Но все равно их было чрезвычайно мало. То есть вот росли люди в 70-е, 80-е, они только слышали, что существуют фильмы про Джеймса Бонда или «Звездные войны» или «Челюсти». Никакого видео еще не существовало, пиратского проката не могло существовать. И даже в киноклубах неоткуда было брать эти фильмы, чтобы показывать. И у людей в советских была, в общем-то, искаженная картина мира. Она была искаженная, ее-то сейчас хотят вернуть. Но, по счастью, я думаю, что все эти утопии школьной программы и индоктринирование через нее и через кино, они никогда не осуществятся. Я просто не представляю себе как. Во-первых, детей очень-очень трудно, даже подростков, а может, тем более подростков, вынудить смотреть старые фильмы, которые им смотреть будет скучно. Все-таки любой ребенок растет, представляя себе кино или сериал как развлечение. Если это развлечение становится унылым, насильственным, школьным, ну, как бы это будет влетать в одно ухо и влетать в другое. Во-вторых, очень трудно просто это втиснуть в программу. Ну, просто потому что фильм, даже короткий, это полтора часа, то есть это полноценные два урока без перемены, а многие фильмы гораздо длиннее, а ведь надо еще их как-то обсуждать. Какие-то преподаватели должны быть, их надо, этих преподавателей, подготовить, надо для них сделать какие-то методички. В общем, это все пока что не существует. Так что наши дети в безопасности в этом отношении, наверное, больше, чем были мы. Я с детства помню, как мне бабушка с дедушкой, совсем не пламенные коммунисты, отнюдь, все равно говорили, что обязательно надо посмотреть и Чапаева, который мне очень нравился, и «Броненосец Потемкин», который я плохо понимал, и, например, комедии Александрова. Иногда сегодня, пересматривая комедии Александрова, который считался величайшим комедиографом, который, конечно, очень многому научился у Голливуда, а многое списал у Голливуда, и который был все-таки правой рукой Сергея Эйзенштейна, величайшего из новаторов советского кино. Его комедии, которые так любил Сталин, «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», цирк, который, наверное, даже в полной мере комедии не назовешь, где есть еще больше влияния Голливуда и голливудского мюзикла, и мюзикл, цирковое представление, комедия, мелодрама, все в картине «Цирк» слилось воедино. Я очень хорошо помню свои 12-13 лет, когда уже была перестройка, я немножко имел представление о советской истории, более реалистическое. Я смотрел этот фильм, после его развязки, там какое-то шествие, митинг, что ли, с портретами Сталина, и меня так передернуло, стало не по себе. И я только в эту секунду задумался над тем, насколько это как будто бы беззаботное, забавное, симпатичное кино на самом деле вовсе не является аполитичным. И вот это наше кино вне политики, вдолбленная во многих с детства установка, эта установка, она совершенно не говорит о чистом искусстве модернистского образца по принципу, не знаю, прерафаэлитов или Обри Берцлея. Наше чистое, очищенное от политики искусство – это искусство, которое состоит из пропаганды, которое пронизано пропагандой. Что такое вообще пропаганда? Чем она отличается от политики? Это не одно и то же, с двух сторон по-разному названное. Я думаю, что нет. Я думаю, что политика – это осознанное участие искусства и тех, кто его создают, в политических процессах, в движениях общества, в противостоянии, возможно, власти. Ну, не обязательно противостояние, иногда и в поддержке этой власти. Что касается пропаганды, то это случай, когда все то же самое происходит исподволь и как будто бы незаметно для зрителя, слушателя, читателя, любого воспринимающего субъекта, что он или она думает, нас развлекают. Но на самом деле это не только и не столько развлечение. На самом деле, конечно, это картина мира, которая так создается. Сколько раз я наблюдал, это один из моих любимых примеров, как в юбилейных или праздничных передачах советского времени, посвященных или образовательных фильмах, посвященных Великой Октябрьской революции, показываются фрагменты фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь», как и другие его фильмы, посвященные революции или с ней связанные, это ранние его картины, это «Стачка» и, конечно, «Броненосец Потемкин», это революция 1905 года. Эти картины, естественно, это фикшн. Они основаны на реальных событиях, но события там очень сильно переосмыслены. Известно, что никакая коляска по Потемкинской лестнице не катилась, не было такого эффектного расстрела. Все это придумано и так организовано для кинематографических целей. Конечно, никакие большевики и восставшие массы не бросались на решетки Зимнего дворца, чтобы взять его приступом. Но эти героические картины у многих из нас, у меня-то совершенно точно, запечатлелись в памяти с раннего детства. И нам казалось, что так оно и было. То есть никакой настоящей хроники-то не сохранилось. Сохранились какие-то крошечные клочки, которые мало что могут нам рассказать о тех важнейших событиях. И их место заняло кино. И тут концепция в каком-то смысле единомышленника, в каком-то смысле конкурента Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, тоже играет очень важную роль. Вот он придумал слово «киноглаз», и «киноки» были его последователи, да, то, что кинокамера – это глаз, который видит реальность. Конечно, это, с одной стороны, претендует на то, что реальность как есть в этих документальных фильмах до нас доносится. Хотя даже самый знаменитый фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» ярко и живописно этот тезис опровергает. Ведь там манипуляции при помощи монтажа и того, что мы сегодня назвали бы спецэффектом, доходят до предела, до максимума, и документальная реальность превращается в абсолютно фантасмагорическую. То есть киноязык здесь воздействует на сознание зрителей еще сильнее, я бы сказал, токсичнее, чем, например, язык модернистской прозы какого-нибудь, не знаю, Бабеля или Пильника воздействует на читателя, который читает их книги о той же самой революции или о гражданской войне. Да, всегда есть то, что рождается при помощи монтажа и авторского сознания, даже если фильм представляется нам нейтральной фиксацией событий. Никакой нейтральности в кино никогда нет. Даже сам выбор материала уже делает кинематограф политическим или пропагандистским. А то, как этот материал монтируется, придает ему дополнительный смысл. Я вспомню о нашем современнике, Сергей Лазнице, украинском режиссере, который родился в СССР на территории современной Беларуси, воспитывался и рос в Киеве, потом учился в Москве, работал в Петербурге и, наконец, уехал в Берлин. И сейчас он живет, работает в Европе, в разных странах, в разных городах. Он делает замечательные фильмы, которые являются фильмами монтажными. И он очень часто монтирует советскую хронику. Понятное дело, что советская хроника снималась в пропагандистских целях. Ну вот у Лозницы есть фильм «Процесс», рассказывающий о процессе промпартии. Первом большом публичном тогда политическом процессе, где появились враги народа, где инженеры, профессора сами себя оговаривали. Все это снималось на несколько камер, записывался звук, хотя это самое начало 30-х. Была довольно новаторская и очень дорогая технология. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы по всему Советскому Союзу трудящимся показать этих самых врагов народа, вот как они рыли тоннели от Москвы до Токио, чтобы как-то товарища Сталина погубить. И, в общем, так это и работало. Был смонтирован получасовой фильм, не знаю, насколько он массово показывался, может, и не массово. Но, так или иначе, сегодня Лозница, который нашел все эти исходники, смонтировал их в фильм под названием «Процесс», даже без какого-то добавленного авторского комментария. Этот полный монтаж выглядит как антисталинистский документ. То есть он как будто бы абсолютно поменял свою окраску политическую от того, как режиссер, в какой момент это представил, как назвал, как смонтировал. Все меняется. Тот же самый материал. Таким же образом у Лозницы сделан фильм «Государственные похороны». Он весь состоит из съемок прощания со Сталином, его похорон. И снималось это, понятное дело, во имя восхваления Сталина и запечатления на все времена того, как с великим вождем, рыдая, прощалась страна. Но сегодня это фантасмагорическое, очень впечатляющее, страшное зрелище никак не может прославить Сталина. Оно, честно говоря, наносит по сталинизму больше удар, чем глумливая английская комедия «Смерть Сталина». И, конечно, это очень интересно, как это все работает. Я признаюсь, это такое личное признание, для меня очень важное, что в момент отъезда из России, когда началось вторжение в Украину, я заметил в себе какие-то изменения в отношении классического кино, на котором я вырос. Я понял, что я больше не могу смотреть советские фильмы о войне. Ну, о той самой войне с немцами, Великой Отечественной. Раньше мне известно, но я к этому совершенно нейтрально относился, когда жил в России, несоответствие самих терминов «Великая Отечественная война» для нас и «Вторая мировая» для всего остального мира начало царапать мое сознание и мой слух. И я стал думать о том, что она «Великая Отечественная», конечно, это красивое название, но она в том числе такая, потому что до того, как Гитлер вторгся в пределы СССР, война шла уже вовсю, были оккупированы многие страны, погибали невинные люди, и Гитлер брал власть над Европой, по большому счету над миром. Это не касалось Советского Союза, кроме тех частей, где интересы этого Советского Союза были соблюдены. Да, раздел Польши, пакт Молотова-Риббентропа, другие неприятные детали этого исторического периода. И они как будто бы вычеркнуты, чтобы подвиг советского народа выглядел более выпукло и убедительно. Подвиг-то был, люди пожертвовали собой. Мой дедушка, мой прадедушка оба прошли через войну, и я не могу относиться к этому как-то иначе, кроме как с колоссальным почтением. Но вот слова «Великая Отечественная война», мне стало трудно как будто бы говорить их, не думая о том, как и почему этот термин был выбран, и почему он заменил другой термин, и почему у нас это по-другому звучит, чем во всем мире, и почему весь мир окончание войны празднует 8 мая, а Советский Союз 9 мая, ну и постсоветская Россия, конечно же, тоже. Ну, я не хочу очень глубоко в это погружаться, об этом лучше говорить историкам, может быть, социологам. Я скажу только, что советское кино о войне было чрезвычайно не только популярно внутри Советского Союза, оно было очень важным и для всего мира. Мировые фестивали, фестивальное движение, как такой гуманистический глобальный хоровой ответ Европы, прежде всего, конечно, Европы, нацизму, бесчеловечным разным идеологиям, они возникли сразу после окончания Второй мировой войны. Каннский фестиваль еще в 40-х, Венецианский, конечно, был до того, но он был полностью переосмыслен, Локарнский фестиваль, Берлинский фестиваль, так с тех пор и повелось. Это все антифашистские, по большому счету, фестивали. И на них не так-то часто участвовали, но не так-то часто побеждали советские фильмы. Почему? Потому что советское кино за железным занавесом существовало в своей системе координат. Нет, конечно, были суперзвезды, такие как Андрей Тарковский, но их было не так-то много. И до сих пор весь массив советского кино, включая какие-то очевидные шедевры, не знаю, «Берегись автомобиля» или «Бриллиантовую руку», или «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», миру эти фильмы совершенно неизвестны. Никто их не видел за пределами стран, которые когда-то входили в СССР или в Советский Блок. А три фильма, которые побеждали на главных европейских фестивалях, это все фильмы о войне. Единственная советская и российская победа в Каннах, ну как победа, «Золотая пальмовая ветвь», главный приз, это «Летят журавли» Колотозова. Действительно гениальная картина по пьесе Розова «Вечно живые», Баталов, Самойлова. Ну, я не знаю, не буду рекламировать этот фильм. Я думаю, что или все его видели, или все, во всяком случае, о нем слышали, а кто не видел, обязательно посмотрит. Прекрасно романтическая, невероятно красиво снятая Сергеем Урусевским, гениальным оператором, картина. Дальше «Иваново детство» — это рождение феномена Тарковского, начало 60-х, и это фильм, побеждающий уже на Венецианском фестивале. Если бы не было «Золотого льва» для Тарковского, может быть, и не было бы никакой карьеры Тарковского, не было бы такого особенного к нему отношения в Советском Союзе, где, конечно, его запрещали, фильмы его зарезали, но все равно давали ему снимать. Кстати говоря, после победы в Венеции он так больше ни на одном фестивале самый главный приз «Золотой» и не получил. Именно «Иваново детство», который сам Тарковский недолюбливал, считал самым своим символическим фильмом, для него это было практически ругательство, но именно эта картина и победила в Венеции и стала таким образом самой его победоносной, можно сказать, картиной. Наконец, «Лариса Шипитько», гениальный фильм «Восхождение», его как раз часто вспоминаю, по Василию Быкову, это «Золотой медведь» Берлинале. То есть три фильма, все три о войне, но все три о человеческом измерении войны. Так вот, я обнаружил в себе изменения, я понял, что я просто не могу, включая даже эти картины, смотреть советские фильмы о войне больше. Ну вот, в какой-то момент, может, это пройдет. Не могу, я все время думаю о том, сколько вот там нет. Я все время думаю о том, что война, ну, многие ее страницы, вот эту лейтенантскую прозу попали у Виктора Некрасова или у того же Василия Быкова, мы можем прочитать какие-то, в общем, табуированные вещи. Я уж не говорю о Светлане Алексеевич и ее документальной книге «У войны не женское лицо». Но в целом кино – это более регулируемая область. Конечно, цензура, Госкино следили очень внимательно за тем, что и как снималось и выпускалось. И какие-то фильмы клались на полку. Вот взять фильм «Проверка на дорогах», тогда он назывался «Операция с Новым годом» Алексея Германа-старшего, он лег на полку, потому что там была какая-то отдаленная тень, как будто бы намек на власовское движение. То есть главный герой, он поневоле оказался среди немцев и с ними как будто бы воевал против своих. Он, конечно, искупает свой грех кровью, и, конечно, авторы осуждают его. И все равно этого хватило для того, чтобы фильм лег на полку на долгие полтора десятилетия, даже больше, и был выпущен только в перестроечное время, когда уже обо всем, в том числе о Власове, можно было говорить и даже снимать. Такая вот история. Мне Алексей Герман рассказывал про то, как он готовился к фильму «Проверка на дорогах». Он просто не мог найти хронику, чтобы посмотреть, как были одеты партизаны. А все почему? Потому что советские партизаны были в отобранных у немцев мундирах часто. У них не было своего обмундирования, они же партизаны. Но показывать советских людей в одеяниях врага было нельзя. И он нашел их внешнее обличие только в, собственно говоря, немецкой хронике, архивной, отобранной у них. Можно сказать, обманом проник в эту реальность для того, чтобы запечатлеть ее на экране. За что и пострадал. Что думали об этом всем зрители? Ну, надо сказать, что зрители вообще, конечно, они по-настоящему хотели кино вне пропаганды. Не вне политики, а вне пропаганды. Наверное, никто, кроме каких-то диссидентов, и сформулировать это так не мог. Но это ощущалось именно таким образом. Я люблю на своих лекциях иногда задавать вопрос. Друзья, а как вы думаете, какой в советском прокате был самый успешный фильм? Самый массовый? Люди чего только не называют. Ну, чаще всего, конечно, называют «Москва слезам не верит», «Экипаж», «Меты», «Пираты 20 века». Это действительно все хиты. Но не они были лидерами советского проката. Лидером советского проката был мексиканский фильм, мелодрама под названием «Есения». Кстати говоря, настолько популярный на долгие годы, вот у меня сейчас сын учится в школе в Риге, и его одноклассница, соответственно, тоже рожденная где-то в начале 2010-х, ее зовут Есения, я спросил, откуда такое имя? Ну, экзотично, она говорит, ну, это все какой-то сериал или фильм, который родителям нравился. То есть это до сих пор продолжающаяся тень. Поезжайте в Мексику, спросите мексиканцев, что они думают о Есении. Они вам ответят, что никогда не слышали такого названия. Это очень посредственная мелодрама, ничего в ней нет интересного. Просто это была частичка другой жизни. Люди мечтали об этом. Это для них было освобождением вот из этого даже не клетки, а золотого какого-то дворца, выстроенного для них великим, богатым советским кинематографом, который не думал о коммерческом результате, как думал о нем и думает до сих пор Голливуд. Просто деньги давались, фильмы выпускались так, как скажет Политбюро, точнее говоря, Госкино. Когда и как все это рухнуло? Не так давно Вячеслав Володин, есть такой мыслитель среди политиков современной России, высказал интересное мнение, над которым почему-то принято смеяться. Он сказал, что Советский Союз разрушила интердевочка. Речь идет о фильме Петра Тодоровского, действительно бесконечно популярном в перестроечные годы. Мне кажется, что Володин не так уж не прав. Мне кажется, что если бы не некоторые фильмы, Советский Союз бы не рухнул. Потому что одно дело политики, там всякие Беловежские соглашения, путч, это все чрезвычайно, конечно, важно. Перестройка и прожектор перестройки. Все это важно, без этого Советский Союз не мог бы распасться. Но вот сознание людей, что его освободило? Конечно, уход книжной и журнальной цензуры. Все читали «Огонек», люди читали книги массово. Но все равно кино смотрели гораздо большие массы. И я думаю, что все началось с «Покаяния». Фильм, который не был, наверное, в конечном счете понят до конца. Но это картина Тенгиза Абуладзе, более чем прозрачная притча о том, как хоронят условного Сталина и Берию в одном лице. И как страна и народ пытаются прощаться с тоталитарным прошлым, но не могут. И как этот труп тирана вытаскивается из могилы снова и снова и сгумируется для того, чтобы понять его истинное значение. Я думаю, что эта картина актуальна до сих пор, когда мы видим, как на станции метро Таганская в Москве горельеф Сталина восстанавливают в 1966 году, вообще-то говоря, разрушенный. Но не только это, очевидно, политическое и ставшее социальным событием и сенсацией картина. Но действительно интердевочка и маленькая Вера, где впервые вот эта вот фраза смешная, но и грустная, сказанная в одном из перестроечных телешоу «В Советском Союзе секса нет». Оказалось, секс есть, он был показан. Маленькая Вера, Пичула, интердевочка – это действительно исторические картины, частная жизнь, ее открытие было даже важнее, чем политический месседж. Или «Курьер» Карена Шахназарова, прорывной фильм, обещавший завтрашний день, фильм с намеком на Афганистан. Или «Аса» Сергея Соловьева, значимость неформальной культуры и рок-музыки была явлена впервые именно там. Я даже иногда думаю, что Виктор Цой не только из-за своей ранней трагической гибели, не только из-за качества музыки и стихов стал настолько культовой фигурой, но вот «Аса» и эта строчка «Мы ждем перемен» очень была важна. Или комедия Юрия Мамина, знаменитая, сейчас уже забытая многими, картина «Фонтан». Или сюрреалистический «Кин-дза-дза», где Советский Союз распадающийся был подстроен Данелией на другой планете. Или «Астенический синдром» Киры Муратовой, получившей «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. Все эти фильмы, конечно же, они помогли Советскому Союзу исчезнуть и пасть. Потому что они разрушили эти заслоны в сознании людей. Что было дальше? Наступили 90-е годы, очень странный период и промежуток в постсоветской истории, когда все стало можно в кино, но почти ничего из этого никому не было по-настоящему интересно. Потому что видеомагнитофоны, потому что видеосалоны, потому что пиратское видео, потому что стало можно смотреть, наконец-то, мировое кино, которое 70 лет было в СССР под запретом. Оказалось, что когда эта плотина рухнула, великий и могучий советский кинематограф практически всех перестал интересовать. Или перестал интересовать, во всяком случае, на 10 лет, до тех пор, пока приход Путина к власти не начал постепенно, медленно исподволь этот интерес и любовь и почитание советского кино реставрировать. Но об этом мы, конечно, поговорим отдельно, уже в другой лекции, если можно считать это лекцией, или в другом моем монологе, а на этом я со своими слушателями прощаюсь.
1: Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: росло и пило.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
2: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о внутренней колонизации. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 7 июля 2020 года. Давайте начинать. Что такое внутренняя колонизация?
3: Здравствуйте! Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию коротких видеолекций о разных проблемах гуманитарных исследований и политических исследований. Я Михаил Немцев. Сейчас я буду рассказывать о понятии внутренняя колонизация. В конце прошлого года в рамках антиуниверситета прошла серия учебных занятий о внутренней колонизации. На мой взгляд, это понятие продуктивно для понимания того, что происходит в мире и того, что происходит в России, и для понимания истории России как государства и истории российского общества. Поэтому, я думаю, есть смысл посвятить некоторое время его обсуждению. Я сейчас начну с истории этого понятия, точнее, с истории понятия колонизации, затем перейду к тому, чем внутренняя колонизация отличается от классической колонизации, и затем попытаюсь приложить это понятие к истории России. Итак, за последние 500 лет развитие человечества определялось колониальной активностью европейских государств. Это общеизвестный факт. В учебных курсах истории в школах и в университетах история колониальных империй рассматривается специально. Есть понятие эпоха великих географических открытий. В эпоху великих географических открытий парусные корабли и сухопутные экспедиции поставили больше, почти все человечество, население почти всех островов, стран, планеты под контроль нескольких европейских правительств. И мы знаем, что 18 и 19 век – это были века расцвета колониального господства, эпоха империй. В 20 веке произошла деколонизация, то есть колониальные империи распались, и сейчас мы все живем в мире, который фактически возник в процессе этого распада за последний полвека. Россия – это тоже колониальная империя, хотя обычно те, кто изучает историю России, смотрят на нее как угодно, но только не как на колониальное государство. Это интересно. Россия есть до сих пор крупнейшее государство мира, и по некоторым подсчетам Российская империя имела в таком абстрактном математическом исчислении, имела под своим контролем наибольшую площадь поверхности планеты, которую когда-либо контролировала какая-либо империя в истории человечества. Но при этом мы, говоря о Российской империи, редко обсуждаем Российскую империю как колониальную империю. Я к этому вернусь. Но я хочу сразу же как-то акцентировать внимание на том, что история колонизации – это не только история европейских стран или стран Среднего Востока, это история России тоже, не в меньшей мере. В России, в конце концов, у нас, у Российской империи, совершенно официально была колония, это Аляска, которая управлялась специальной колониальной компанией в частных интересах. И когда это предприятие было признано убыточным, оно было продано. В 20 веке в вместе с развитием процесса колонизации, с нарастанием процесса деколонизации, нарастала и критика колониальных отношений. Люди, которые уезжали из европейских государств в колонии, возвращались с рассказами не только о чудесных богатствах этих отдаленных стран, но и с рассказами об ужасах колониальных администраций, о том, что там творят страшные вещи с туземцами, и что, вообще говоря, колониализм – это оскорбителен для человеческой чести, для человеческого достоинства. В начале, как мы все знаем, в начале XIX века Британская империя запретила работорговлю, и крупнейший флот того времени прекратил торговлю рабами в Атлантическом океане. Да? Ну, а крупнейшее рабовладельческое государство XIX века в 60-е годы XIX века путем кровавой гражданской войны рабство у себя на территории прекратило. Я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты Америки. Рабовладение было, и такое развитие рабовладения было одной из чудовищнейших сторон колониализма, но далеко не единственной чудовищной стороной. Вот буквально вчера появилась новость о том, что в Бельгии демонтировали статую короля Леопольда II. Леопольд II, конечно, один из выдающихся правителей Бельгии за всю недолгую историю, но человек руководил колониальными захватами в Западной Африке, известный как Бельгийское Конго. И вот в университетах Европы и Америки, все, кто изучает историю английской литературы и вообще историю литературы, читают такое известное описание того, что в этом Бельгийском Конго происходило. Это повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Вот все, кто знакомится с историей колониализма, так или иначе, читают или, по крайней мере, им советуют прочитать этот текст, классическое описание того, что из себя представляла европейская колония в Западной Африке на рубеже 19-20 века. Действия европейцев по отношению к населению этих территорий сейчас оценивается как геноцид. И, соответственно, Леопольд II несет персональную ответственность за смерть множества африканцев. Цифры я не буду приводить, потому что цифры эти, на цифры всегда приводится другая цифра. А желающие изучить всю дискуссию о демографии геноцидом легко могут это сделать. Источники все доступны в сети. Так вот, человек был лично ответственен за смерть, ну, скажем так, как минимум нескольких сотен тысяч людей. И вот сейчас ему снесли статую, которая его прославляла, снесли, демонтировали и сбросили с пьедестала. И по этому поводу были какие-то городские мероприятия. Это наследие колониальной эпохи как раз. Так вот, в 20 веке критика колониализма получила очень мощное развитие и в связи с тем, что европейцы лучше узнали, что происходит в колонии, лучше они были более информированы о том, что происходит там в Африке, или в Вест-Индии, или на островах Карибского моря, Карибского бассейна. И развивалась теория, критика колониализма развивалась и в связи с левыми движениями. Понятно, что для левых, для коммунистов, для социалистов колониализм был абсолютно неприемлем, и они поддерживали антиколониальные движения и восстания в колонии. И в это же время развиваются теоретические способы описания колониализма, к как системы общественных отношений. Не только как системы экономических отношений и способов управления, но и как фактора, который определяет жизнь людей не только в колониях, но и в метрополии. Очень важным в этом отношении было, например, развитие, там, появление классической работы Ханны Аренд «Истоки авторитаризма», которая исследовала происхождение тоталитарных режимов Европы 20 века, возводя их в том числе к истории практики колониального управления 19 века, когда чиновники, прошедшие хорошую выучку в колониях, возвращались в метрополию и применяли методы, которым они научились там. Это так называемый колониальный бумеранг. Но действительно, если в колониях можно игнорировать закон, кто сильный, тот и прав. А сила на стороне штыков регулярного гарнизона из регулярной армии. Чего бы и не попытаться делать то же самое, вернувшись к себе на родину. И вот она описывала экспорт, вернее, так сказать, реимпорт, да, реэкспорт, перенос практик колониального управления в Европу. Другой важной работой, например, стала деятельность знаменитого африканского интеллектуала Франса Фаньона, который описывал взаимодействие европейцев и африканцев как очень сложную ролевую игру, в которой африканцы принимают облик, вид подчиненных и задавленных людей, но при этом, с одной стороны, учатся манипулировать белыми господами, а с другой стороны, коррумпируют этих белых господ, чтобы легче было ими манипулировать. Это сложное взаимодействие, которое самими белыми господами не осознается. Но затем, опять же, вернувшись в Европу, они привозят с собой эти практики, способы отношения к людям и так далее. Ну и одной из таких, может быть, одной из важнейших идеологических новаций такого рода был расизм. Потому что расизм, как практика обоснования господства над людьми, возник в колониях, а затем был привезен в Европу. В Соединенных Штатах история расизма связана тоже с колонизацией, но там Соединенные Штаты как бы классическое расистское государство, да, и там история расизма, с одной стороны, изучена очень хорошо, а с другой стороны, имеет свои важные особенности. Ну так вот, с изучением истории колониализма, соответственно, возникла и критика колониализма, критика колониальных отношений. И кровавые антиколониальные войны второй половины 20 века сопровождались происходили одновременно с развитием теории, описывающей колониализм. На руинах этих антиколониальных движений возникли несколько новых научных школ, в том числе постколониальные исследования, популярные сейчас в некоторых частях Мировой Академии, деколониальные исследования, популярные в других частях Мировой Академии, во втором и в третьих мирах. И это все, колониализм стал питательной почвой для развития новых отраслей академического знания, для развития академической индустрии. Внутренняя колонизация – одно из понятий, которое формируется в рамках большого комплекса колониальных исследований и используется уже не для описания того, что происходит в отношениях центра и периферии, колонии и метрополии, а для описания того, что происходит в самой метрополии. Я сейчас использую три слова, и нужно их объяснить. Итак, что такое колониализм? Понятие, конечно, очень сложное, и такого рода понятия никогда не могут иметь одно определение. Они имеют несколько связанных определений. В широком смысле слова, конечно, колония и колониализм есть практика господства, политика, политические и экономические методы господства над чужой, над другой территорией. Причем другость этой территории подчеркивается, создается в процессе колонизации и сама по себе является источником методов, обоснованием методов управления. Иначе говоря, колонией является принципиально другой. Для французов население самой Франции, как бы они ни отличались по цвету кожи или по голосу, в большей мере являются французами, чем население, прекрасно говорящее на французском языке, население каких-нибудь французских бывших колоний, а теперь государств. Ну и так далее. Колониализм выстраивается вокруг этой дистанции. Вот сейчас на схеме я попытался это изобразить. Итак, у нас есть метрополия, центр, который имеет экономическое господство, культурную гегемонию и политическое доминирование. И есть некая периферия, все они входят в одну и ту же политическую целостность, которая называется империей. Эта периферия подчинена метрополии в разных отношениях, в экономическом, политическом и в культурном. Дистанция между ними чаще всего имеет пространственное, прямое, очевидное пространственное выражение. Это океан. Для того, чтобы попасть из колонии в метрополию, нужно было плыть по морю. И наоборот, для того, чтобы чиновник или миссионер из метрополии смог попасть в колонию, он должен был пересечь океан. Или, если не океан, то пересечь все равно какое-то пространство. Вот вокруг этой дистанции, колониальной дистанции, выстраиваются многообразные политические, экономические, социально-политические, демографические практики. И они подробно описаны за последние века и за последние, простите, 50 лет, ну, условно говоря, 50 лет, учитывая вот события деколонизации 60-е годы, когда государства Африки переставали быть колониями, и число членов Организации Объединенных Наций увеличивалось каждый год. Причем, это, если я говорю о деколонизации, это не означает, что процесс деколонизации обязательно принес богатство и процветание тем бывшим колониям, в которых он произошел. Очень часто уровень жизни и качество жизни жителей этих колоний резко ухудшал. И африканские государства или государства стран островов Тихого океана до сих пор находятся в плохом положении. Но это другая тема. Как экономические последствия деколонизации, политические последствия деколонизации. Это еще отдельный разговор. Я сейчас говорю о том, каким образом люди, живущие в колониальном обществе, мыслили колонизацию как таковую. Так вот, принципиальным является как раз колониальная дистанция. Житель метрополии, то есть государства, осуществившего колонизацию, обладает, как правило, большими правами и большими возможностями, чем житель колонии. Житель колонии должен стать таким, как житель метрополии, путем образования, путем получения богатства, путем путешествий, для того, чтобы приблизиться, получить те же самые жизненные возможности. Отношения в экономическом отношении к колонии подвергаются эксплуатации. В политическом отношении в колониях развивается колониальная система управления, которая часто является довольно исторически описана, была довольно сложным комплексом практик самоуправления, ограниченного самоуправления, личной лояльности и так далее. Это совершенно отдельная интересная тема колониальной политологии. И в этом процессе становления этих практик управления в колониях формируется знание колонии. Нужно знать, кем управляешь, для того, чтобы управлять. Но это же знание является частью большого знания об империи. как писал отец Рюдьярда Киплинга в своей «Истории Индии», тот, кто знает, а Индия была тогда колонией Великобритании, да, тот, кто знает только Британию, тот не знает Британию. Для того, чтобы узнать, как устроена империя, нужно было аккумулировать знания об ее удаленных частях, сравнивать его между собой, сравнивать знания, исследовать и так далее. Ряд социальных наук, таких как социальная антропология или сравнительная антропология, то, что сейчас называют расоведением, точнее, тогда называли расоведением, ну а сейчас это название уже слишком сильно себя скомпрометировало. И вот эти науки возникали именно как науки имперские. Теперь, какое отношение это все имеет к внутренней колонизации? Классическая колониальная империя возникает благодаря развитию транспортных и военных технологий. Это очевидно. Европейцы отправляются в отдаленные страны, потому что, во-первых, у них есть возможность туда добраться, во-вторых, у них есть возможность применять там военную силу, доставить ее туда и там ее применить. И в-третьих, у них есть товары, которые они могут предложить местному рынку для того, чтобы заинтересовать представителей этих отдаленных стран во взаимодействии. Колониализм неэффективен, если он распространяется только силой оружия. Население отдаленных территорий, островов, должно быть заинтересовано во взаимодействии с пришельцами. Хотя бы часть этого населения должна быть заинтересована. Проще всего заинтересовать торговлю. Поэтому сначала идет купец, а уже за ним идет администратор, военный и миссионер. Иногда военный идет первым. Но если за военным не следует торговец, то, скорее всего, этот гарнизон в отдаленных странах просуществует недолго и будет отозван. Итак, колонизация есть результат развития технологий. Если вспомнить эпоху великих географических открытий, на протяжении 16-17 веков происходит буквально взрыв трансокеанских плаваний. Взрывообразно из Европы во все стороны света распространяются партии военных, торговцев, миссионеров и администраторов. Ну, а вслед за ними, конечно, идут свободные колонисты, крестьяне и так далее. И тут возникает старый вопрос исторической макросоциологии. Почему европейцы открыли Китай и подчинили себе Китай, а не китайцы открыли и подчинили себе Европу? Очень интересный вопрос, о нем стоит подумать. Но что происходит, если технологии развиваются, а рядом с государством, в которых они развиваются, существуют большие территории, сухопутные территории, которые могут быть подчинены и освоены? Происходит то же самое взрывообразное движение вооруженных партий, торговых экспедиций и администраторов, но не через океан, а через континентальные пространства, через континент. И Россия является в этом смысле очень хорошим примером. Но мы помним, что в 1581 году, 81-м по Скрынникову, Ермак переходит со своим боевым отрядом через Урал, да, начинается завоевание Сибири. Это не было первой экспедиции славян в Сибирь. Да? До этого новгородцы плавали в Сибирь, Северным Ледовитым океаном. Но на этот раз развитие технологий позволило и даже потребовало экстренного освоения огромной территории. Через 40-50 лет боевые отряды, состоящие там, наполовину из крестьян, ну я огрубляю, да, наполовину из крестьян северных губерний Московского царства, а наполовину из представителей, примкнувших к ним местных сибирских народов, выходят к Тихому океану. И мы видим вот те карты из учебника, и эти события нарисованы на картах учебников истории. Таким образом, как вы видите сейчас, Сибирь покрыта ровным цветом. Да, территории, присоединенные к российскому государству, к московскому государству, потому что, может быть, это так корректнее говорить о России 17 века. На самом деле, конечно, ситуация на местах выглядела совершенно не так, как она может рисоваться современному человеку, у которого перед глазами есть карта, даже Google Maps, и который может, вертя эту карту перед собой, получать информацию любой точки планеты в любой момент и в любом виде, в котором ему удобнее получить. Боевые отряды так называемых землепароходцев шли по рекам и по морю. Да. Они искали местных, чтобы заставить этих местных производить для них дорогой высоколипидный товар, те самые меха, яса. Фактически они включали их в мировой рынок как производитель. Меха эти потом шли в европейскую часть страны, становились собственностью царя, ну и так далее. Они шли, двигались по рекам, очень часто не имея, по-видимому, никаких вообще географических ориентиров. Шли на удачу. Многие гибли. Те, кому везло, выходили по рекам, к еще большим рекам, затем к большой воде, находили там местные народы, местных, которых не объясачили другие боевые отряды, то есть не подчинили себе другие боевые отряды, и, соответственно, вступали с ними во взаимодействие, иногда в огневое, иногда во взаимовыгодное, предлагали им какие-то товары, покупали у них женщин или воровали у них женщин, по-разному бывало. И постепенно включали их в зону действия царской администрации, открывали с ними торговлю, создавали там опорные пункты и так далее. Весь этот процесс сопровождался накоплением знаний. Конечно. И эти знания, по-видимому, существовали поначалу в устной форме, в рассказах там, служилых людей в отдаленных острогах о том, что находится за тем или за этим хребтом. Но постепенно они были кодифицированы и превращены в форму текстов, с которыми работают историки. Вот, например, пример такой кодификации. Это фрагмент карты Сибири, который входит в книгу «Большого чертежа», созданную тобольским инженером, чертежником, служилым человеком, экспертом, как сейчас мы сказали, Семеном Ульяновичем Ремезом. Это, кстати, один из персонажей известного популярного романа Иванова, как он там называется, «Тобол». Вот про Ремезова можно там почитать. Уникальный в своем роде человек, и он, обобщив огромный объем знаний, создал карту, на которой обозначены, какие-то люди, живущие в каких-то отдаленных местах территории. На карту нанесены реки и хребты, но на ней нет, видите, и написаны названия народов. На ней очень мало ориентиров. Но человек, который интересуется, который по служебной необходимости либо по еще каким-то причинам должен был уяснить, что там происходит, мог воспользоваться этой картой. В XIX веке, перепрыгнем через столетие, в XIX веке таких карт было уже много, информация была уже накоплена, сравнительно большая. И в 1822 году гений российской бюрократии Михаил Михайлович Спиранский вместе с декабристом Константином Батеньковым подготовил важный документ «Устав об управлении инородцем». В этом документе понятие «инородец» становится юридическим термином, и оно описывает все не славянское население Российской империи, как относящиеся к одному из трех разделов инородцев. Там есть оседлые инородцы, кочевые инородцы, бродячие инородцы. У них есть разные способы управления. Они постепенно могут, так сказать, перемещаясь внутри этой системы и на классификации, превращаться в обычных российских деревенских или сельских обывателей и терять статус инородцев. До того, пока они не цивилизованы достаточно, они там сами собой управляют и так далее. Это интересный документ. Мне кажется, роль его в истории России как-то недооценена. И я его привожу как пример административных практик, которые были созданы для упорядочения знания о населении внутри территории страны. Вот внутренняя колонизация – это процесс освоения, прежде всего накопления знаний, прежде всего о населении, которое находится внутри политических границ государства. Не во всех странах происходит внутренняя колонизация. Собственно, у этого термина есть своя история. Его история связана прежде всего с исследованиями экономического неравенства в разных частях разных государств, с исследованием эксплуатации там, успешных провинций неуспешными в Великобритании или в Бразилии. Но, на мой взгляд, применительно к России есть смысл говорить о внутренней колонизации прежде всего как о формировании знания о населении и о различии практик управления этим населением. Территория страны очень большая. Эта территория заселена неравномерно. До середины 20 века существовали территории, которые не были картированы. Правда, это территории, как правило, крайне малонаселенные. Север, Дальний Восток, Полярный Урал и так далее. Но, тем не менее, освоение территории страны опоздало, сильно опоздало по отношению к политическому подчинению. И вот это освоение

0: все граждане имели свободу перемещения по территории страны, и это было связано с комплексом причин, в том числе и с особенностями колониального управления окраины. И сейчас о внутренней колонизации во многом говорят в связи с экономическим неравенством разных территорий. Но и это неравенство имеет свое выражение в форме знаний, в виде неравномерности знания жителей России о процессах, происходящих в тех или иных частях страны, и в представлении о разной ценности этого знания. Если мы говорим о населении, мы всегда используем какие-то определения. И вот эти определения, кто, где и какой живет, и какова ценность жизни людей, несут в себе историю 300 лет колонизации страны. И вот чтобы их отслеживать и осознавать, понятие внутренней колонизации может быть очень полезным. Большое спасибо за внимание.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лекторий «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гендерных исследованиях. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 4 августа 2020 года. Давайте начинать. Зачем нужны гендерные исследования?
2: Я Михаил Немцев. Сейчас, в ближайшие полчаса, я буду рассказывать о том, что такое гендерные исследования и чем они интересны и полезны. Действительно, чем они полезны, и я их преподаю, я получил специальное образование по гендеру, но я буду говорить об этом не только потому, что я их преподаю, и меня это учили, а потому что, на мой взгляд, гендерные исследования, гендерные теории и аналитических методов позволяют понять довольно интересные и важные вещи о нашей жизни. И в этом смысле полезны всем, независимо от того, занимаетесь вы специально гуманитарными исследованиями, являетесь ли вы феминисткой или профеминистом, или вы просто хотите узнать, как вообще устроен мир. Начать можно с анекдотического теста, хотя он не такой анекдотический, даже с двух. Первый тест. Любой выпускник советской или постсоветской школы может вспомнить, я надеюсь, что почти любой, может вспомнить кабинет музыки, где на стенах висели портреты великих композиторов и музыкантов. А вот я уверен, что если вы вспомните, если в вашей жизни был такой кабинет музыки и пения, если вы можете его вспомнить, то вряд ли вы вспомните больше двух или даже больше одного женского портрета. Сколько бы там ни было портретов, это обязательно будут мужчины, как правило, такого зрелого возраста. И если там будут женщина или две женщины, они будут, это будут портреты великих исполнительниц, но не композиторов. То же самое можно сказать о кабинетах литературы в школах. Но если там вы помните, можно вспомнить портреты великих писателей и поэтов на стенах, так вот, среди этих портретов, если будут женские, то это будет либо портрет Ахматовой, либо портрет Цветаевой. Может быть, и они вместе. Если там в ваших воспоминаниях есть какие-то другие портреты, очень интересно узнать, чьи и как они там оказались. Второй анекдот такого же рода – это знаменитый в феминистской литературе тест Бектри. Он очень простой. Возьмем фильм, любой фильм. Например, вот, не знаю, вспомните последний фильм, который вы посмотрели. Тест Бехдель – это тест, в котором фильм получает баллы в зависимости от того, первое, есть ли там больше одной женщины-персонажа, второе, говорят ли эти женщины между собой, третье, говорят ли они не о мужчине. Вот так, фильм первый, есть ли там женщины, персонажи женщин, второе, говорят ли они, общаются ли они между собой, или они там, так сказать, присутствуют как объект нежных, сдержанных вздохов персонажа, главного персонажа. И третий, говорят ли они, когда они говорят, не о мужчине. И удивительно мало фильмов этот тест проходит. И вот можно спросить, почему. Статистически женщин в мире столько же, сколько и мужчин, ну, за редкими вариациями, их, в общем, примерно столько. Но почему-то нет великих женщин-композиторов, нет великих женщин-художников, нет великих женщин-писателей, опять же, за некоторыми исключениями. Можно спросить, почему, вот, как эти исключения появились. И большинство фильмов, которые мы смотрим, сделаны мужчинами для мужчин и про мужчин. Ну, очевидно, что если в фильме одни мужчины, а говорят они на свои мужские темы, это, конечно, может быть оправдано, если это фильм о группе мужчин, значит, которые занимаются диверсионной деятельностью в тылу врага, идут там по горам, обсуждают процесс этого, значит, диверсионной деятельности и героически гибнут. Ну, это как-то сюжетно оправдано, понятно. Но очень часто фильмы, которые мы смотрим, даже если действие происходит в современных, неэкстремальных обстоятельствах, в кадре все равно оказываются мужчины, которые между собой как-то взаимодействуют, и женщины, с которыми эти мужчины взаимодействуют, когда это нужно самим мужчинам. В сериалах в последнее время не так. Но это не так как раз потому, что производители современных сериалов учитывают в том числе и феминистскую критику. А Тесс Бехдель, конечно, появился в рамках феминистской критики современного искусства. Но если даже отвлечься от феминизма, можно задать так, простой детский вопрос. Ну вот я его уже задал. Как так получилось? И ответ на него можно отвечать разными способами. Можно, например, ответить так. Женщины, в принципе, ну они не умеют писать музыку. Это вообще не их. Но показывается, что вот в 20 веке, в конце 20 века, женщины почему-то стали писать музыку, и это вполне даже их. Либо что-то произошло с женщинами на генетическом уровне, либо произошли какие-то общественные изменения. Дальше. В течение 2000 лет философией занимались только мужчины. Ну, мы можем, я не знаю, не могу себе представить, во многих ли вузах России и других стран есть кабинеты философии с портретами великих философов. Но если такой кабинет себе представить, 99% там будут только мужчины. Опять же, довольно преклонного возраста. А вот в конце 20 века академические обстоятельства поменялись, и вдруг мы видим женщин, которые занимаются философией, не то что на уровне с мужчинами, просто они ей занимаются. Следовательно, возможно, они и раньше были способны заниматься философией, но в силу каких-то причин ей не занимались на таком уровне, на котором можно было бы на таком уровне, что удостоились бы портрета в ряду других великих философов. То же самое можно сказать про живопись, про музыку, да, про композиторскую деятельность и, наверное, про инженерную работу. А как так получилось? Я историк по первому образованию и по мировосприятию, поэтому для меня вопрос, как так получилось, предполагает обращение к истории. И вот гендерные исследования как раз во многом посвящены переосмыслению истории человечества, истории наших обществ с одной очень своеобразной точки зрения. Эта точка зрения как-то сама собой выводится из внимания к гендеру, как гендерным отношениям. Если вы задумываетесь о гендерных отношениях, вы можете пересмотреть историю. Тут нужно, конечно, спросить, что такое гендер и чем он отличается от пола. Ответ очень простой. На самом деле он ответ детский. Пол – это то, что определяется нашим телом. Наличием первичных, вторичных половых признаков, некоторыми особенностями поведения, генетическим составом и так далее. Мы привыкли думать, что полов два. Но, может быть, их там больше. Генетики в этом смысле выделяют несколько видов пола. как гендер, это то, с чем мы реально имеем дело в нашей повседневной жизни. Когда я выхожу из дома и вижу женщину, я ведь не вижу ее тело, да? Я вижу человека, который определенным образом выглядит и определенным образом себя ведет. Я считываю это. Я мгновенно прочитываю в этом человеке принадлежность к определенной группе, которая называется женщина. И это кажется очевидным. Правда, это не будет таким очевидным, если я встречусь с женщиной, которая обладает множеством мужских признаков. Например, она обладает короткой стрижкой, она имеет короткую стрижку, она подчеркнута маскулинно, говорит мужским голосом, еще и с командными интонациями. Если я встретил, например, не знаю, женщину, принадлежащую к определенной лесбийской субкультуре, у меня может быть сбой. Я не могу понять, с кем я имею дело. С мужчиной или с женщиной. Альтернативный вариант. Я встречаю где-то при каких-то обстоятельствах, или вы встречаете мужчину, который выглядит как женщина. Он имеет длинные волосы, говорит высоким голосом, может быть, имеет какие-то дополнительные украшения на теле и ведет себя так не очень понятно даже как. Я не знаю, каковы половые органы этого человека, они под одеждой, но я пытаюсь прочитать по его внешности, кто он или она, чтобы отклассифицировать и отнести к той или к этой группе. А мужчина это или женщина? Как себя вести с этим существом? Как с мужчиной или как с женщиной? Каждый раз, когда я вступаю в такого рода взаимоотношения с другими людьми, я имею дело с гендером, а не с полом. Поэтому пол определяется как биологический, совокупность биологических и физиологических признаков, а гендер как совокупность связанных с ними социальных, политических и культурных признаков. Причем эта связь может быть не жесткой. И как раз такое направление современных гендерных исследований, как квир-теория или квир-исследования, целиком посвящены исследованию того, как вот соответствие биологического, социального и культурного можно расшатывать. Оно не такое очевидное, как кажется. Ну и другие люди тоже меня считывают. Я думаю, что никто из глядящих сейчас на меня не сомневается, что имеет дело с мужчиной, хотя лично мы не знакомы. Но я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, веду себя как мужчина и так далее. И даже имя у меня мужское. Я мужчина. Вот вся совокупность вот этих способов описания и называется гендером. Это, как бы сказать, настолько просто, что не нуждается в... мне кажется, не нуждается в дополнительном объяснении до тех пор, пока мы не начинаем спрашивать, почему гендерные отношения именно такие, какие они есть. Статистики могут рассказать о том, что женщины получают меньше мужчин за то же самое. Это называется гендерный разрыв заработной. Он требует объяснений. Есть исследования, посвященные объяснению того, почему мужчины получают больше денег, чем женщины за те же самые работы. Более того, есть теории и практики, которые направлены на снижение этого разрыва. Зачем его снижать? Ну, например, для того, чтобы... Одни скажут, для того, чтобы соблюсти экономическую справедливость. Другие для того, чтобы... Женщины стали равноправными участниками рынка, такими же, как мужчины, да, у них появится больше ресурсов, которые они смогут инвестировать в этот рынок, то есть для развития экономики. Третьи скажут, что это необходимо для того, чтобы женщина стала более независимой, и в статистическом смысле женщины стали более независимы и смогли бы активнее участвовать в общественной жизни и так далее. Разные могут быть причины у людей для того, чтобы стремиться к уничтожению гендерного разрыва в заработной плате. Но мы об этом можем говорить, и когда мы об этом говорим, мы вступаем в область гендерных исследований. Самое сложное, наверное, для понимания гендерной теории, это не понимание не то, что такое гендер, а понимание того, что гендерные отношения всегда существуют именно как отношения. То есть мы всегда имеем дело не с мужчинами, женщинами и третьим промежуточным состоянием, которое можно называть по-разному. Мы имеем дело с системой. И гендерные исследования исследуют отношения. Каким образом внутри этой системы возникают отношения? Если эти отношения являются отношениями неравенства и поэтому несправедливы, можно поставить вопрос, почему, собственно, они таковы, как исторически они такими стали, и что можно сделать, чтобы их изменить. Исторически гендерные исследования формировались именно с целью объяснить, почему отношения мужчин и женщин такие неравные в обществе, несправедливые, и в этом смысле они исторически связаны с феминизмом. Но не обязательно быть феминистом или феминисткой для того, чтобы заниматься гендерной теорией. И наоборот, вы можете быть политической активисткой или политическим активистом, продвигать повестку фем-движений и не интересоваться теорией. Они между собой исторически связаны. Итак, важной проблемой гендерных исследований является объяснение исторически сформировавшегося неравенства положений мужчин и женщин во всех известных нам обществах. Для объяснения этого возникали разные теоретические понятия. Известное понятие «патриархат», например, выросло таким образом, сформировалось таким образом. Известное, не менее известное понятие сексуального контракта, гетеронормативность и так далее. Гендерные исследования сформировали свой понятийный аппарат, который используется феминистами, феминизмом, используется другими теоретиками в других исследованиях. Но исторически эти понятия были созданы именно для того, чтобы проанализировать и понять, что происходит. И тогда ответить на вопрос, исторически не существовало великих женщин-композиторов, великих женщин-художников и великих женщин-скульпторов, да, можно таким образом, в общем виде можно таким образом. Существовавшие в истории нашей цивилизации отношения между мужчинами и женщинами не позволяли женщинам занимать те же позиции, которые занимали мужчины. И это само по себе открывает очень сложное и интересное поле для исследования. Как это вообще получилось? Радикальные исследователи скажут, что мужчины использовали специальные методы для удержания женщин в подчиненном положении. Насилие. Прежде всего, насилие. А менее радикальные скажут, что постепенно, ведь в разных обществах это гендерное неравенство принимало разные формы. В некоторые исторические периоды в разных обществах оно менялось. Соотношение возможностей разных гендерных групп менялось. И, с другой стороны, то, что нам представляется неравенством, возможно, не представляло ни с неравенством им там и так далее. И в этом смысле не нужно нам требовать от истории человечества, чтобы она, даже от истории нашей цивилизации, не нужно требовать, чтобы она соответствовала нашим категориальным представлениям о хорошем, плохом, о добре и зле. То, что мы называем несправедливостью сейчас, не являлось несправедливостью для людей, живших там и так далее. Этот подход, конечно, как сказать, возможен. И на это представители радикальных, скажем так, последовательных течений скажут, ну да, возможно так. Но почему, глядя на прошлое, мы обнаруживаем там признаки организованного насилия, с помощью которых мужчины удерживали женщин в том положении, в котором они находились. И вот эта тема оценки насилия, оценки силы является чрезвычайно болезненной. И многие люди, которые готовы обсуждать гендерные отношения, отказываются обсуждать насилие. Заметьте, какие споры в российском обществе возникли по поводу самого понятия «домашнее насилие» в последние 2 года в связи с предложением о принятии такого закона. Сколько было сломано по этому поводу критических копий, разорвано дружб и так далее. Сама тема насилия, и тем более гендерного насилия, не насилия вообще, а именно гендерного насилия, является крайне болезненной темой для обсуждения, крайне сложной темой для принятия каких-то решений. В гендерных исследованиях мы сталкиваемся с насилием, но раз уж общество человеческое устроено так, что там существует это насилие, и это насилие имеет гендерную природу, наш долг исследователей и рациональных людей, да, рациональных существ, состоит в том, чтобы исследовать то, что есть, узнавать то, что есть. И вот это познание того, что есть, открывает очень интересную тему. Гендерные исследования предполагают самопознание. Например, я, будучи мужчиной, не смог бы узнать окружающих меня женщин так, как мне дали это, так, как я смог с помощью просто изучения теоретической и, так сказать, эмпирической литературы на эту тему. Есть очень многие вещи, темы, о которых я не задумывался и не мог бы задуматься. Ну, попросту говоря, женский взгляд на происходящее вокруг. Женский опыт социализации. Женское понимание отношений. Будучи мужчиной, я внутренне предрасположен, конечно, к тому, чтобы относиться к женщинам, ну, как бы не совсем серьезно. Да? Серьезные вещи обсуждать, как бы... Для этого это нужно делать в мужском клубе. Женщины не для этого. Почему? Я, глядя в самого себя, я готов задать этот вопрос. И, в общем, гендерное исследование мне примерно объясняет, почему. Потому что я сформировался в условиях определенного рода структуры гендерных отношений, в которой есть маскулинность, есть фемининность. Я на себе несу отпечаток тех представлений о маскулинности, которые вот в нашем обществе установились, они у них есть своя история. И узнавая о маскулинности здесь сейчас, я лучше узнаю самого себя. Это как бы зеркало, которое мне позволяет понять, с чем я имею дело, когда я смотрю в зеркало. Самое главное, с чем я имею дело, когда вот выхожу из дома и вступаю во взаимодействие с другими женщинами и мужчинами. Гендерные исследования в этом смысле являются очень мощным инструментом самопознания для современного человека. Они просто объясняют, почему я веду себя с другими людьми так, как я веду себя с другими людьми. Каково происхождение моих страхов? Почему мои представления о других имеют именно такой вид? В том числе и представления о сексуальной жизни. Почему я себе представляю секс вот так? Я у себя представляю. Потому что мужчина, который сформировался вот в этой вот, как сказать, вот под действием вот этих представлений о маскулинности, он и должен себе представлять секс вот так. И ничего особенно оригинального в моих мыслях или фантазиях нет. Они типичны и узнаваемы в качестве типичных. Это может быть неприятным опытом, Но такой опыт самопознания, если он происходит, он дает больше понимания себя и других, и больше свободы. Этим гендерные исследования особенно интересны. Конечно, не только гендерные исследования, но я сейчас рассказываю о них. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.